0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Что это за день?

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: у каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио.

сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by. Еще совсем.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хоть

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери, сообщает Белта. Глава государства отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов. В Минске проходит международная выставка «Медицина и здоровье-2026». Представлено все от расходных материалов до сложнейшего хирургического и диагностического оборудования. Особый акцент сделан на импортозамещение ортопедического оборудования, цифровую медицину и уникальные комплексы для реабилитации. В рамках деловой программы проходят десятки семинаров и лекций. Ученые, практикующие врачи делятся опытом внедрения искусственного интеллекта в лечебную практику. Единый день депутата пройдет в столице сегодня. Встретиться с депутатами Мингорсовета можно будет с 8 утра до 8 вечера. Приемы проведут во всех администрациях районов города. Обратиться можно в любой из них, вне зависимости от места проведения. Предварительно записываться не нужно. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Вторая ракетка Беларуси Александра Соснович оформила уверенный выход в четвертьфинала на турнире категории ВТА в Китае. В матче второго круга белорусская теннисистка не оставила шансов представительнице Чехии, завершив встречу разгромным счетом 6-0 и 6-2. И к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформляйте его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу.

0: Реклама.
1: Мама, а что было потом?
2: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
3: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Подарите тепло самому близкому человеку только по 20 октября в ювелирной сети «Славия». Скидка 12% по промокоду «Мама». Подробности на «Славия.бай» и по телефону плюс 375-44-511-60-00.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-10-57.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Да-да-да! Бодриссимо!
3: Так, ну я в очередной раз убеждаюсь, что права поговорка народная.
4: Так.
3: Что в тихом омуте чертушки водятся. Я быстренько попытался...
4: Почему вы это?
3: А я объясню, Жень, Я прям бегом сегодня писал волосы назад, но они... Да, ты понимаешь? Для того, чтобы предохватить... Раз, два, три, раз, два, три.
4: А, разучился говорить.
3: Сейчас,
4: вот
3: сейчас
4: вот.
3: Буду, да, учиться предвосхитить. Ладно, пусть будет так.
4: Так.
3: Рейдерский захват моего авторского шоу.
4: Все,
3: стоило отойти тут ненадолго, да? Слава богу, не в мир иной. Все, пожалуйте, ее тут со всех сторон облизывают, хвалят, нахваливают, да, и все остальное. Женька, здорово.
4: Здорово, Дима, рада тебя видеть снова с нами. Дмитрий Душнило, Санкович, нам не хватало воздыханий.
3: Я дышу, да? Слушай, нас сейчас с тобой приплюсуют друг другу абсолютно несправедливо.
4: Так.
3: Потому что ты скажешь о моем дыхании, это ж моя жена в основном слышит, как я, да? Вот это вот все. А ты этого слышать не можешь, поэтому так, без всяких инсинуаций.
4: Ага.
3: Вон, смотри, понеслось, красотка Евгения. Это Евгения Джексон Новик, красотка.
4: Ой.
3: Да, и самое интересное, наблюдаю. Чешет, значит, на радио сегодня в Луковке. А ты вот в Луковке... Ну, в Луковке это не от слова, что она каждый день переодевается. А в Луковке это у нее на голове Чиполлино.
4: Да.
3: А ты шифруешься, чтобы тебя не узнали.
4: Они тяжелые волосы, Дима. Постоянно голову, знаешь, к земле.
3: Нет.
4: А поднимешь, заплетешь, и вроде бы нормально, баланс держится.
3: Женечка, я хочу тебя напомнить, что я не помню, что такое волосы. Ребят, мы в полном составе, Бодриссимо шоу, начинаем рвать ткань этой вселенной в мелкие клочья для того, чтобы объявить среду и сказать, что, ребят, не так все плохо, мы идем вперед, жизнь продолжается. Ну что, просыпайся, страна да планета, я прав?
4: Естественно.
3: Она моргает,
4: да.
3: Она нормально.
4: Сделала вид, что я проснулась.
3: Отлично.
5: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
8: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Так, ну я подсчитывал. Где-то пописывал, где-то почитывал все то, что ты тут творила. А что ты там, по поводу каждого знака зодиака какую-то песню?
1: Ну, было бы очень хорошо, но нету. Только мне сказали про Скорпиона «Виа Пламя». Но я не знаю эту песню, ну, Дима.
0: Ты ничего не знаешь. Я тебе включи,
1: пожалуйста, как-нибудь.
0: До конца, пока солнце не погаснет, так. Я тебе буду напоминать о том, как ты мне отказала на своем стриме спеть мне группу «Ария. Беспечный ангел».
1: Ой, ну все.
0: Это показатель вообще.
1: Все впереди.
0: Все впереди. Надо говорить все впереди, Женька.
1: Не переживай.
0: Начинаем гороскоп.
1: Овны. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Итак, Овны, 14 октября, день благоприятен для творчества, самостоятельной работы в уединении. Возможно, вам придется взять дополнительную ответственность и обязательства на себя, и это относится не только к работе. Вот такая сегодня на Овна участь.
0: А что?
1: Сегодня Овнам придется идти на уступки и компромисс. Вот ты, такой тебе, сегодня гороскоп.
0: Тебе в твоем еще не покинувшем тебя детстве сказки русские народные читали?
1: Конечно.
0: А ты знаешь сказку про трех медведей?
1: Кто
0: сидел в моем кресле, кто ел...
1: Да. Ах, вот к чему.
0: Кто сидел на моем стуле? Что за слепые кошки мне сделали вот такой вот шрифт на весь экран?
1: Да, а ты хорошо видишь? Это что же очки?
0: Ну
1: Дима.
0: Да, для этого и очки, чтобы нормально видеть.
1: Мне они...
0: А тебя для красоты, чтобы на ощупь ходить,
1: походу,
0: или что?
1: Да.
0: Я понял. Тельцы. 14 октября у нас сегодня, да.
1: Так.
0: Тельцы. Кто-то из друзей или единомышленников может прийти к вам с серьезным разговором. А серьезный разговор всегда начинается с этого. У тебя есть деньги? Это обычно так. Или вам поручат поучаствовать или организовать какое-то общественное мероприятие. Поэтому, тельцы, сегодня мужайтесь, сильно много в долг не давайте.
1: Ой, вот так вот, серьезно. Близнецы. На работе вам могут дать дополнительные обязанности. Нагрузка возрастет. Так. Старшие родственники могут потребовать к себе более пристального внимания. Но есть хороший момент в этом дне. Может обрадовать любимый человек. Близнецы, придется лавировать между родственниками и любимыми.
0: Женечка, 33 корабля лавировали. Да не выловировали. Раки, 14 октября, в этот день вы можете быть очень воинственны.
1: Так.
0: Особенно с близкими. Физические нагрузки помогут справиться с агрессией. Ну, это всегда говорят, да?
1: Mm-hmm.
0: Я знаю, как Женя расслабляется. Она уже распечатала, я видел, она один портрет мой забыла на принтере, да? Видимо, вешает где-то. Или плюет, или дротики в меня бросает. Ну, я так периодически ворочаю, знаете, то вытираю, как будто что-то на мне такое, то у меня там что-то покалывание. Вот, поэтому нормально, раки.
1: Сделали из меня медузу Горгона просто.
0: Ну, ты похожа.
1: Похожа, спасибо.
0: Похоже,
1: да.
0: Ты миленькая моя. Похожа она.
1: Так, вот мне подсказали песня, строчка про львов. Что за лев, это тигр? Львы, у вас, возможно, произойдут какие-то изменения. Это будет связано с кругом общения, поездками или даже соседями и роднёй. Вероятно, различные препятствия на вашем пути. Все придется делать самостоятельно, и на помощь лучше не рассчитывать.
0: А это всегда хорошо. Знаешь, когда не рассчитываешь ни на чью помощь, это значит, что ты никому не... А, ты девочка. Это значит, что ты никому не должен, понимаешь? А это очень клево. Девы, 14 октября. Будьте осторожны с базаром.
1: Так.
0: Со своими высказываниями. Вы можете с кем-то поругаться, вступить в спор.
1: Ой.
0: Или это ты? Ты дева?
1: Нет,
0: а
1: слава богу.
0: Ты? Я вообще тебе ничего не знаю. Я не знаю, кто ты по знаку зодиака.
1: Дима.
0: Я не знаю, кто ты по отчеству.
1: Вообще-то ты забыл, я говорила. Ну, ты продолжай.
0: Ну, ладно. Итак, можете, девы, вступить в спор, попытаться навязать свою точку зрения. Не лучшее время для взаимодействия с партнерами, поэтому посылаем их либо в большой магазин, пусть там заблудится, либо на маркетплейс, пусть там расчищается. Остальное не важно.
1: Так, весы. В работе сегодня, возможно, конфликт. А что сегодня за гороскоп, я не понимаю?
0: Ну, вот такой.
1: Среда.
0: Ретроградный Меркурий вошел в Венеру.
1: Весы.
0: И выходить не хочет. Понимаешь?
1: Весы. Слушайте, неподходящий сегодня день, чтобы взаимодействовать с руководством. Работы может быть больше, чем обычно. День не подходит для развлечений. Лучше позаботьтесь о своем самочувствии и выделите время на отдых. Вот так вот.
0: И тут, знаете, Скорпионы врываются 14 октября. А вам, возможно, сделают сегодня какое-то интересное предложение.
1: Ой.
0: Так ты Скорпион?
1: Нет.
0: А, ты просто так радуешься, да?
1: Ну, хоть кому-то хорошо. хорошо сегодня будет.
0: Слушайте, я как-то обеспокоен и физическим, и ментальным здоровьем, потому что вот на фразу «вам сделают интересное приложение» она аж заскучала прям в прямом эфире. Алло! Там же есть кто-то, да? Алло! Давай! Алло! Возьмите паузу, чтобы все обдумать, скорпионы. Те, кто в паре, захотят почувствовать себя свободными.
1: Ой.
0: Поэтому не исключено, что на этой почте могут быть разногласия с партнером.
1: Ага. Так, стрельцы, Дима, запомни, наконец-то, я стрелец.
0: Я же грустил по этому поводу. Mm-hmm. Там уже сидел один стрелец напротив меня.
1: Итак, домашние дела или близкие потребуют повышенного внимания. Возможно, на ваши плечи возложат дополнительные... Нет, я отказываюсь такое сегодня принимать.
0: Какие у тебя плечи?
1: Дополнительные обязанности.
0: Плечики!
1: Особенно внимательно отнеситесь к самочувствию старших родственников. Mm-hmm. Вот так вот. Вы плечи. Сегодня можете быть крайне обидчивы. Стрельцы, ну вы поняли, да? Ну, бывает.
0: Смотрите,
1: конечно.
0: Я могу сказать так: кто не видел еще вживую Евгению Джексон Новик, ну, кто не смотрит лайв-трансляцию, плечи у нее, да? Самые дешевые вешалки в самом дешевом магазине. Больше плечики, чем она у нее тут плечи.
1: Дима, ну интересно, у тебя способы комплиментов.
0: Так это же,
1: спасибо.
0: Значит, ты хрупкая.
1: Угу. Ну да.
0: А, сейчас получу меня такой мегатонный взгляд такой. Сейчас получишь по своему лысому лицу. Козероги, 14 октября, заговорили строжки, он хорошо идет. Будьте внимательны при общении с людьми сегодня, козероги.
1: Угу.
0: Не позволяйте себе спускаться до ругани, конфликтов. Женя, я больше не буду, не смотри на меня так. Нет, буду, ладно, соврал. Возможно, что предложит серьезное сотрудничество или какую-то командировку.
1: Вот так вот. Ну и мой любимый знак, знак Водолея. Все отдала, ни о чем не жаль. Так, Водолея, день будет финансовым, финансовым у вас. Это может быть планирование бюджета, работа с документами. Будьте осторожнее за рулем. Ну и, конечно же, сегодня хорошо вам бы сделать какие-нибудь покупки. Самый классный гороскоп у Водолеев.
0: Конечно, планирование бюджета – это не бюджет. Понимаешь? Если тебе сказать, вот вам пришел бюджет, вот я бы радовался. Планирование бюджета. Вы только и делаете, что планируете. Оплатим мы, мужчины. Рыбы. Настроение не на высоте. Ай-яй-яй. А обязанности дома или на работе никто не отменял. Кто-то будет больше капризничать, у других будет подавленное душевное самочувствие. Да что ж такое-то? Внесите небольшие изменения в жизнь, это поможет встряхнуться. Ну вот такой гороскоп сегодняшнего дня. Ребят, пользуйтесь, нам не жалко. Сейчас встряхнем, обещаю.
2: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Светофор.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор.
2: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Эй, пс, карамелька,
1: да-да, ты
0: слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия!
1: Если ты понимаешь, о чем я.
0: Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай.
2: Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: What's going on?

0: Невероятные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Я очень надеюсь на то, что Евгений Джексон-Новик все-таки не будешь эволюционировать с такой скоростью, как Дарина Какая Утюжник. Знаете, что она мне заявила сегодня? Что ты дышишь на меня старческими харчами?
3: Вот так вот, получите, распишитесь.
2: Я аж подвис вообще по полной программе. Утюжникова, ты в курсе, что так стал борзеть, да?
4: Ну, я уже не чувствую границ.
2: Знаете, сидит звезда такая.
3: Даша,
2: да?
3: Красотка.
2: Да, сидит звезда на коленях у Киркорова, да, такая. Я уже не чувствую никаких границ.
3: А вот с кем вот поведешься?
4: Да, вот если раньше было уважение, да, то теперь вот как-то...
2: Пренебрежение.
4: Да-да-да, она ушла просто.
3: Нет, ну этому еще мне у Даши стоит поучиться.
2: Пренебрежением ко мне?
3: Ну, в целом, знаешь, в целом, вот, взгляд на жизнь такой. Да, неловкая пауза повисла, Даша.
2: Такие пересмотрелись. Нет, Дашка, на самом деле все хорошо. Ребята, у нас есть радиотерапия, возможность ответить на один-единственный вопрос кого-либо при помощи наших карт-таро. Я сейчас заглядываю в наш, хотелось бы, конечно, чтобы наш, но он не наш, он дуровский, телеграм. И вот как-то что-то тут и ничего не надо. Ни у кого ничего не болит?
3: Да болит.
2: Утюжникова, я здесь, моргни. Так да. Я вижу, что у тебя в жизни что-то происходит.
4: У меня есть не мой вопрос.
2: Не твой?
4: Не мой вопрос.
2: Покажи руками. Хорошо.
4: Вот у меня подружка, да, есть.
3: Так. Не будем ее называть.
4: И она, да, не будем называть. И она вот с молодым человеком переписывается, который, мне кажется, пудрит ей мозги, потому что у него есть девушка. Давайте вот сделаем так.
2: Подожди, это девушка, это ты?
4: Нет. Расстанется ли он с этой девушкой ради вот подружки?
3: А подруга знает, что у него есть девушка?
4: Да.
2: Не, я тебе по-другому.
4: Но они переписываются как друзья.
2: Женька, ты такая
3: как друзья?
2: Да. Женька, ты такая наивная.
3: Я наивная, правда.
4: Вообще. Я до последнего... истории без мата просто.
2: Я тебе объясню, почему ты наивная. Потому что все вот эти вот «у меня есть подруга», я обычно тоже так говорю, когда я хочу к знакомому урологу сходить.
4: Я чиста, как лист.
2: У меня есть друг, вот ему надо бы вот
4: нет,
2: туда.
4: Нет, вы
2: вот.
4: Что, нет, вот такого вот я не
2: а что ты покраснела? Я вот сейчас, я, кстати,
4: а у меня, кстати,
2: покажу.
4: Сосуды далеко от лица, я не краснею.
2: Сосуды красиво как. Вот посмотрите, ладно, давай.
4: Так, давайте, мне очень интересно, я потом вот скину подружке, чтобы она знала. Я ей говорю, не общайся с ним.
2: Так она же замуж.
4: Так. Другая, у меня две.
3: Забудь его, забудь.
4: Да, а она вот, мне кажется, что
2: карту
4: ей надо... Все, стоп, надо очиститься от негодяев.
2: Итак, вопрос такой, бросит ли он ту девушку ради твоей подруги?
4: Я просто хочу ей показать, что 100% нет.
3: Не бросит.
4: Да.
3: Не бросит?
4: Не бросит, да, не бросит, нет.
2: Нежелание идти на уступки. Агрессивное отстаивание своих интересов. Неприятие отказа, попытки самоутвердиться, стремление идти к цели нечестным путем. Ну, походу, ты права.
3: Это, конечно, жесть.
2: Походу, ты права. Но это...
3: Он не бросит.
4: Все.
3: Да.
2: Он не бросит.
4: Все, я так и думала.
2: Он не бросит.
4: Я так и знала.
3: Знаешь,
4: он
3: подруги,
4: будет...
3: запись эфира, пришли, пожалуйста.
4: Так я так и собираюсь
3: кадры
4: сделать.
3: Говорят.
4: Вот, я так и собираюсь.
2: А он большой? Ну, мужик.
4: Нет, он такого же возраста.
2: А, тогда за... Как кто?
4: Как она такого же возраста. Не роста, возраста.
2: Я думал, как я.
3: Нет, небольшой такой.
2: Если он небольшой, зови. Я против этого пойду.
5: Душевное радио. Слушай свое.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Новости на Душевном радио.
3: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на регулирование национального рынка экспедиторских услуг, сообщает Белта. Документ предписывает до 1 апреля 2027-го создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр. С 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиторских услуг. О том, кто имеет право на получение бесплатного питания для детей до 2 лет, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Такое право имеют семьи с низким доходом, а также семьи с двойней, тройней и так далее, независимо от дохода. В набор входят продукты отечественного производства – сухие молочные смеси, каши, мясные пюре. Получать такой набор семьи могут ежемесячно в организациях торговли по месту жительства. Для этого необходимо предоставить нужные документы. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. Камеры установили на улицах Притыцкого, Маяковского, Кижеватова, Вообшасова, Ташкентской, Казинца и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
3: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске без осадков и до 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Евгенией Новик.

0: Мама, а что было потом?
1: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
2: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Подарите тепло.

0: 5-44-511-60-00.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу пригласить вас на концерт «Звездный шансон» в рамках душевного фестиваля, который состоится 16 октября в Минске во Дворце спорта. Приходите, не пожалеете. Попоем, пообщаемся, подарим друг другу позитивные эмоции. Искренне ваш Юрий Кузнецов, Таежный. Я не боюсь этого слова. До встречи. Да здравствует шансон. Да здравствует Минск. Да здравствует Беларусь. Ура!

подчерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на

0: прыгающая в кресле. Мычащая по поводу любой вышедшей ноты в эфир.
1: И ворчащий рядом.
0: Да. Радио Пар с недавних пор. Бодритима шоу душевного радио. Топ-5 радиостанций Беларуси. Евгения Жексонове.
1: И Дмитрий Душенилосанкович.
0: Мам, вот это вот, да? Это знаешь анекдот? Мне очень нравится такой. Когда театр.
1: Так.
0: Значит, и в театре люди приходят в буфет, а буфет — это самое главное в театре. Угу. Это не вешалки там все. Я считаю, что театр начинается с буфета.
1: Я тоже люблю буфеты, так.
0: То есть театр ты не любишь. Ты, слушай, по твоей фигуре так, не скажешь, что ты любишь буфет.
1: Так, дальше.
0: Приходит молодая пара в буфет. Там, значит, буфетчица, она вся пропитана театром. Она так. Тоже часть этой истории. И он говорит: так, дайте мне, пожалуйста, вот это вот пирожное и одно кофе. Ну, ему буфетчик, молодой человек: ну как же так? Ну вы же находитесь в святая святых Мельпомена. Ну какое одно кофе? Ну как вы так можете? Ну знаешь, вот эти буфетчики.
1: Да.
0: Ну подходит, значит, товарищ с Кавказа. Говорит: мне, пожалуйста, один кофе. Вот, говорит, вот, говорит, посмотрите, вот культурный человек в театре. И один булка. Так и ты, да? Ребят, мы двигаемся вперед. Ой. Ну, конечно, все. Ну, Олечкина, мои дорогие. Привет, привет, ТикТок, да. Безусловно, сегодня большой праздник. Сегодня день мам.
1: Да.
0: Да, мы мамочек всех искренне.
1: Всех мамулечек поздравляем.
0: Ребят, берегите, берегите мам. Вы же прекрасно знаете, я абсолютно...

0: Согласен с этим.
1: Мамулечка, поздравляю тебя. Ты нас смотришь и слушаешь.
0: А где она меня нас смотрит?
1: И тут, и там. У нас тут три камеры.
0: Ну, когда дочь передают, и ты тут там, конечно. Привет вам огромный. Я не знаю, как вы с ней справляетесь, но вроде ничего. Ну, а по поводу, то все поздравляю с праздником Покрова. Можно быть искренним?
1: Давай.
0: Вот ты по вере кто? Что?
1: Дима, я вообще не спрашивай меня такие вопросы.
0: Нельзя, да?
1: Нет.
0: Я агностик.
1: Вот агностик.
0: Ты знаешь, что такие агностики?
1: Агностик.
0: Не знаю.
1: Нет, не знаю.
0: Видите, как я ее поймал? Прям в прямом эфире.
1: Ну, давай.
0: Но, скажем так, я признаю все, ну... заповеди.
1: Так.
0: И я верю, что люди там, ну, не уходят. Вот это вот все. Вот это я признаю. Но я особо вот этим вот церковным вещам не придерживаюсь. Да. И поэтому я чувствую себя абсолютно неловко. Вот сейчас вот летит там Богородица и в ТикТок, и у нас.
1: Я тоже
0: этого не знаю. Я храню внутри своей души это, значит, все заповеди, которые... А какие заповеди? Тут быть добрым, да, быть искренним, быть сочувствующим, сопереживающим, да, милосердным. Вот это вот все во мне действительно есть. И, между прочим, я общался с одним священником, он мне, кстати, так сказал, что, говорит, Бог, он не в церкви. Бог, он в душе. Да, вот и поэтому вот это вот. Поэтому, друзья, давайте так, ну, с Богородицей, так с Богородицей особо мы, ну... Ну, давайте будем честными с вами. Особого ни я, ни Женя там трепета по поводу этого не испытываем. Простите, но мы же с вами искренние люди, душевные. Вот, но вот с днем мамы, а это тоже вот... мы же редко звоним, редко приносим сумки с продуктами, да? Мы редко делимся всем самым вот сокровенным то, что у нас есть. Мы уже взрослые, мы уже самостоятельные.
1: Поэтому...
0: А маме ж так хочется.
1: Прекрасный повод позвонить и вообще добрые, теплые слова сказать.
0: И, наконец, тебе познакомить там с парнем, да?
2: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 25 октября «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгостраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: И это Утка Fast News в Бодрисимо шоу. Жень, мне просто интересно. Ты настолько качественно реагируешь на звучание любого музыкального произведения. Кто смотрит лайв-трансляцию?
3: Нет, ну, заряжает, Дима. Тебе не хочется попрыгать? Такое еще сиденье мягкое.
2: Значит, учитывай, пожалуйста, влияние твоего голоса на женскую, на мужскую половину слушающих.
3: Прекрасное
2: жанры.
3: Влияние.
2: Это да. Зайди сейчас на лайв-трансляцию, посмотрите, что творится. А мне вот просто интересно. Вот ты идешь по городу, у кого-то заиграл рингтон на телефоне, к примеру. Милая моя, далеко.
3: Ой, сейчас... таких рингтонов нет.
2: Есть, ты просто не там ходишь. И ты точно так же начинаешь?
3: Вот у кого-то еще надо мной шутят мои знакомые друзья. Такой мем с собакой есть, которая сидит в машине и вот так вот головой делает.
2: Да.
3: Нормально, я не обижаюсь.
2: Итак, ну я начну. Я бы хотел бы быть, конечно, таким инженером. Я не очень понимаю, зачем им все это нужно. Принимаю участие в чемпионате по запуску тыкв.
3: Ну так.
2: Есть такой. Инженеры. Из компании тут какая-то MKB Engineering, ладно, Бельгия, установили рекорд этого состязания. Необычная осенняя традиция объединяет людей, строящих огромные механизмы по образцу средневековых осадных орудий. Ну, это катапульты называются.
3: Как сложно, так?
2: Да, с их помощью тыквы запускаются в полет. И инженеры-рекордсмены, слушайте, я не знаю, где на самом деле... учат на такого инженера, который строит в свободное время или в рабочее время, я не знаю,
3: так.
2: Катапульты, чтобы запустить тыкву как можно дальше. Но, скажем, они отправили тыкву на расстояние 595 метров. Звучит так себе, я с тобой согласен. Конструкция хлыстового требюше, с помощью которого получилось достичь такого результата, была создана за 4 недели силами 10 человек.
3: Господи, прости. Ну, мальчики были в восторге от таких игрушек.
2: Нет, я тебе про что? Вот мы тут все, да, иногда продохнуть не успеваешь, то стиральная машина сломалась, то еще что-то, да? Инженеры там пыхтят, там, как сделать колеса, комбайны, чтобы нормально ехали. А тут Бельгия, а им делать нечего. Я не особо понимаю. Инженеры потратили там 4 недели, чтобы запустить тыкву на 595 метров.
3: Прекрасно.
2: Да?
3: Ну, не знаю.
2: Я тоже так хочу. Я тоже хочу быть таким инженером, который 4 недели запускает тыкву.
1: Утка Fast News.
2: Хотя я спас свою любимую родину. Мою любимую Беларусь. Я спас ее.
3: Как?
2: А я не стал инженером.
3: А!
2: Я считаю, что моей стране, ну, просто повезло по этому поводу, что я не стал инженером. Ну да.
3: Мне кажется, у тебя бы получилось.
2: У меня любой коровник, которого я создал бы, развалился бы от малейшего ветра, как в сказке эти три поросенка.
3: Ну, ты наговариваешь на себя.
2: Я искренен и адекватен.
3: Угу.
2: Давай новость.
3: Так, у меня прекраснейшая новость. Звучит, по крайней мере, более приятно. В Японии провели первый чемпионат по сну, где победитель получил 14 тысяч долларов. Дима, вот такой нам только снится.
2: Нет, такой чемпионат нам нужен. Давай, пожалуйста, подробности. А что там надо было делать?
3: Смотри.
2: Красиво спать, тихо спать. Что там надо было?
3: Если бы. Вообще принимали участие 75 человек. Победители выбирали не по принципу, кто дольше проспит и красивее.
2: Так.
3: Были надеты специальные датчики, измеряли, насколько человек быстро засыпает, глубоко, и насколько сон спокойный.
2: Я чемпион вселенной.
3: Я бы была чемпионом только за. Вообще было всего 90 минут, поэтому нужно было как-то постараться и уснуть, и вообще показать лучшие результаты. Победила девушка. Сказала, что потратит 14 тысяч долларов на собственное жилье и кровать,
2: где
3: как у принцессы.
2: Где будет хорошо спать.
3: 100%. Ну, согласись.
2: А ты нет? Я как тумблер засыпаю.
3: Я бы точно победила в конкурсе, кто хуже всего засыпает.
2: Нет.
3: Дольше всего.
2: А я тебе могу сказать, что я буду идти дальше в совершенстве. Я хочу засыпать, как Мелман из Мадагаскара мультика.
3: Помню? Не помню.
2: А ты ничего не смотрела? Вообще
3: я смотрел, но не помню.
2: Ну там Мелман, он на середине фразы засыпал. Он такой, знаешь, вот это все. Вот это вообще, мне кажется, высший пилотаж. Вот к чему надо стремиться.
1: Утка Fast News.
2: Ну и такая новость из разряда «так тебе и надо». Сотрудники офиса технологической компании в Темпе, Аризона, США, стали жертвами на редкость странного ограбления.
3: Так.
2: Их попытались ограбить поздно ночью, разбив окно, в офис проник незнакомец. Ну, даже не проник, а наполовину просунулся в помещение через жалюзи. И этот криминальный персонаж принялся хватать и вытаскивать наружу коробки из-под компьютеров. Курьез состоит в том, что коробки были пустыми.
3: А
2: сами компьютеры стояли буквально перед носом у грабителя, но он по неизвестной причине даже не понял, что присваивает ничего не стоящие пустышки. Ну, то есть пустые коробки из-под компьютеров.
3: Не смутило, что они легкие были?
2: Ну, может, он был... Может, у него хобби такое. Вот, пока не знаю. Может, он искренне любит нашу планету, чтобы не сосорять и сдать картон, а потом купить себе чипсы. Я ж не знаю, что его. Пока незнакомца ищет полиция, сотрудники компании признали, что инцидент вызвал у всех смешанные чувства. Все обернулось уморительной нелепостью, но в то же время сам факт взлома серьезно их, конечно, тревожит.
3: Ну, но... может, он хотел эту саженцы уже, как это называется?
2: Саженцы?
3: Ну, не саженцы, ну как
2: сажилки.
3: Это? Дима, ну эти сажени. Помидоры, да.
2: Помидоры?
3: Ну, да.
2: Новик, определись, саженки, сажилки или помидоры? Сейчас мы к этой теме вернемся.
0: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.
5: Душевное.

0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Новый сезон на душевном радио.
2: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: каким-то добрым, легким осенним ветерком к нам занесло, чтоб ей было хорошо, Дарью Тюжникову. Дашка, в очередной раз здравствуй.
1: Привет, ну я же здесь не просто так, я же контролирую тебя. Чтобы ты тут лишнего не говорил.
0: Слушай, вот, так такое, вот. Впечатление, да, такое впечатление, что ты заячью травку ешь вот лопатами. Ты же такая заторможенная.
1: Вот завидовать это очень плохо.
0: Я знаю, вырвалось, меня люди простят. Слушайте, ну сегодня день мам, да? И мы вот с Евгенией решили в следующем музыкальном часе порадовать ваших мам. Вы нам должны присылать, пожалуйста, нам фотографии, где вы на фото с мамами. Может быть, старые фотографии, где вы зайчики, а рядом мама, да? Или там козлики. Ну, по-разному было. Вот эти вот, может быть, фотографии, которые у вас где-то под рукой или где-то. До Даши вот дошло с интервалом в 15 секунд. Это приятно. Это приятно, да. Мы будем эти фотографии нумеровать, поздравлять ваших мам, ну, а потом подарим два билета на душевный фестиваль.
2: 17 октября.
0: 17 октября, да. Это «Душа народная». Очень клевый концерт. Очень звездные гости. Можете с мамой пойти. Мама может с подругой пойти. Это на двоих.
2: Прекрасный подарок.
0: А мне хочется спросить, девчонки, но можно я попробую собственную интуицию каким-то образом? Вот насколько просто было вашим мамам с вами? Мне кажется, Женька, ты была такая нудная заучка.
2: Так, смотри, это первое впечатление твое обо мне. Я очень громко смеялась. Это
0: ничего не изменилось.
2: Я помню, что всегда родственники: Женя, ну тише. Нет. А мне назло хотелось громче.
0: А ты вот такая?
2: Ха-ха-ха.
0: О, Господи. Аж перекрестился.
2: Да. А брат мой говорил всегда: Женя, ты что, в этом пойдешь, в этой одежде в горы?
0: Нет, ну маме с тобой было. Ну, ты была послушным. Ты была послушным ребенком.
2: Ну, окей. В целом, да.
0: В целом, да. У Тюжникова. Мне кажется, мама за тобой бегала с метлой и говорит: Даша, вылези из трубы. Даша!
1: Я считаю, вот я вообще вот была золотым ребенком. Моим родителям очень
0: повезло. Даша, что с тобой происходит? Хочешь, я тебе скорую вызову? Ты
1: очень
0: говоришь.
1: Повезло со мной. Я вообще просто, ну, легендарно. Меня даже воспитывать не надо было, я сама все делала.
2: Вот так вот.
0: Ты прямо воспитанная родилась, да?
1: Да, вообще.
2: Очень самостоятельная.
0: Вообще не похожа.
2: Дима, ну а ты?
1: И родилась
0: я
1: легко.
2: Сорванцом.
0: Нет. Ты что? Я до 8 класса получал грамоты от школы, что я такой хороший, примерный. И все.
1: А потом что-то произошло.
0: Не что-то произошло. Не что-то произошло. Я встретил двух своих друзей, и они меня научили правильной жизни.
2: А грамоты почем?
0: За примерное поведение, за хорошую учебу. Ну, зубренок тогда вот, кстати, не отправляли. Тогда в Артек отправляли, но я туда не попал.
1: Я вечно забываю, что ты гораздо
0: лучше, чем ты. Да, я тоже согласен с этим. Ребята, в следующем музыкальном чате мы ждем ваши фотографии с вашими мамами. Вот совместная фотография с мамой в День матери. И подарим замечательный подарок с Женей.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко накануне прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, в ходе которого по поручению президента Беларуси примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Белта. Игорь Сергиенко выступит на пленарном заседании саммита. 7-й саммит соберет глав государств и правительств 28 стран-участниц форума. Встреча в Баку призвана вывести многостороннее сотрудничество в Азии на качественно новый уровень для укрепления стабильности и безопасности. В Беларуси сегодня стартовала неделя родительской любви, которая продлится до 21 октября и объединит День матери и День отца. По всей стране пройдут прямые телефонные линии и консультации по семейным вопросам. Как сообщили в Минтруда, родители смогут получить бесплатную правовую и социальную помощь. В рамках праздничных дней приемы граждан проведут нотариусы и адвокаты, а профильные ведомства организуют телефонные консультации. Напомню, День матери в республике отмечается сегодня, а День отца – через неделю. В Беларуси до 2030 года отремонтируют и реконструируют около 500 мостов. Всего на балансе различных ведомств более 5200 мостовых сооружений. Согласно госпрограмме «Дороги Беларуси», около 1500 из них будут отремонтированы и реконструированы до 2030 года. Только за прошлый год работы завершились на 38 объектах. Общая протяженность обновленных конструкций превысила 4000 метров. В Индии планируют создать первый в стране город искусственного интеллекта. Власти рассчитывают сформировать в городе полноценную технологическую экосистему, которая объединит стартапы, крупные компании, образовательные площадки и специалистов в сфере цифровых технологий. Работа над ИИ-городом уже ведется, однако точные сроки его запуска и полный перечень объектов пока не названы. И к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужные средства на покупку, ремонт или другие планы – выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если вы уже оплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на БелОПБ и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь приглашает на горячий и сытный обед. Суп второе. Напиток. Все, что нужно для хорошего обеденного перерыва. Ждем вас по адресу улица Октябрьская, 5, по будням с 12 до 16. Не жди холодов. Меняй резину уже сейчас, без очередей и по отличной цене. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей на сливки бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,36, 10 юаней 4 рублей 50 копеек, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Евгенией Новик.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо! Шоу-йоу! Бодрисимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодрисимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Слушайте, не сочтите меня за гадкую личность, но так очень приятно наблюдать, как изящные пальчики твоей партнерши по радиоэфиру изнашиваются. Ой. Прямо в прямом эфире.
5: Слушайте, у меня с математикой, конечно, плохо.
4: Да, зачем тебе?
5: Это я к тому, что сейчас нумерацию на моих плечах ответственность.
4: Смотрите, были вначале плечики, сейчас плечи. Растет.
5: Да, вот так вот.
4: Не по дням, а по часам. Кто же она такая теперича в рамках Бодрисимо шоу? Евгения, она же Джексон, она же Нови.
5: И Дмитрий, он же Душнила, он же Санкович.
4: А чего вы все время замедляете? Что у Тюжникова какая-то подмедленная вся? Да? Какая-то осень на вас.
5: А что вас позлить?
4: По меня злиться,
5: да.
4: Это без вариантов вообще.
5: Без вариантов? Да. Тебя, знаешь, ничем не пробрать.
4: Ну, есть моменты, но тебе бесперспективнее. Ребят, мы продолжаем. У нас есть 2 билета на очень классное шоу. Мы напоминаем, что уже в эту пятницу и субботу стартует очень большое событие. Душевный фестиваль. 3 разных концерта. Здесь у нас в Минске. И у нас есть 2 пригласительных. 17 октября 15:00 начнется Дворец спорта в Минске,
5: да,
4: в рамках душевного фестиваля. Концерт
5: это суббота.
4: «Душа народная». Там любимые песни, наполненные мелодичностью, эмоциональностью. Такой особенный всегда концерт. Потому что там, ну, как-то вот такое все, знаешь...
5: Свое родное.
4: Да, вот гармошка пропитана хромосомная. Такое вот все. Там и Татьяна Картукова. Так послушайте, какие имена. Прохор Шаляпин, Плута. Заслуженный коллектив Республики Беларусь. Ансамбль народной музыки «Беседа». Группа «Балаган Лимитед». Александра Мелик. Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». И там много-много-много еще. Очень крутой концерт.

0: мамам нашим вообще то, что...
1: Супер, да.
0: Я чуть не сказал доктор. Не надо доктора. Не надо. Вот, это вот то, что прям вселенная мамочкам прописала. Ну, а коль сегодня день мам, не лишне будет вспомнить, какие мы были с ними там малые, и там какие-то еще. Фотографии присылаем там, где вы с мамами.
1: В наш телеграм-чат радио шансон. Дима, это ты меня заговорил!
0: Нет, это я тебе еще ата-та выпишу, когда ты пыталась меня слить в чужую радиостанцию. Душевное радио!
1: Душевное радио!
0: Да, вот.
1: Не супер, а душевное.
0: Супердушевное радио. Супердушевный шансон, да. А здесь у нас душевный радиочат. И только давайте договоримся. От одного человека одна фотография, для того, чтобы Женя не путалась.
1: Я уже запуталась, спасибо. Но я буду иметь в виду. Мне тут уже помогает.
0: Слушай, ты в окно выглядывала вообще?
1: Нет, не знаю даже, что там. У нас все так успешно зашторено.
0: Да, давай так, уже три минутки потом расскажу. Мне так это все интересно наблюдать. В общем, дерзайте и получайте билеты на душевный фестиваль.
2: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
3: Танцуют все!

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: всякий случай переведем. Б. Бодрисимо шоу. Здесь на волне душевного радио. Ребята, еще раз напоминаем, что наше условие, оно главное, что под одного человека одна фотография с мамой. Выберите, да, пожалуйста, лучшее. Мы не особо мониторим с Женей, но при выборе мы просмотрим весь, да, ряд фотографий.
1: Если перепроверим.
0: Найдем, да, мы перепроверим, потому что, ну, все должны быть в равных условиях. И поэтому, если выпадет число, где человек прислал несколько фотографий с мамочкой, ну, к сожалению, увы и ах, мы будем переигрывать. Ну,
1: так точно.
0: Ух ты! Товарищ прапорщик,
1: я...
0: копать отсюда и до обеда.
1: Состояние легкого напряжения.
0: Я понял. Евгения, ну вот так. Ты, я все время наблюдаю, как ты приходишь на радиостанцию, как ты, да, чешешь по улицам нашего.
1: Ой.
0: А ты действительно чешешь.
1: Порхаю, какое чешешь, нет, нет, нет. Дима.
0: Может, ты можешь себя уговаривать как угодно, ты чешешь. А, скажи, пожалуйста, ты когда вот где-то передвигаешься, ты вообще по сторонам там смотришь или что-то?
1: Нет? Ну, знаешь, не всегда.
0: Но никогда. Да. Давай, давай будем честными. Ты никогда не смотришь, ты просто,
1: знаешь,
0: вот
1: вчера...
0: впрямую и почесала.
1: Вчера была новость, что где-то в Америке женщина... детеныша пумы кормила, да, перепутала, думала, что это котенок. Вот я в очках, ты правильно заметил, но я не вижу.
0: Ничего, красиво, красиво.
1: Особенно по, да, утрам.
0: Для красоты, да. Это, да, это то же самое, как мужик ходит на цепочке с медведем по рынку, да, говорит, я хочу сейчас найти чувака, который мне продал этого хомячка. Я к чему веду? Вот ты не обратил внимания, у нас тут огромное количество там сейчас таких кино будут снимать, да?
1: Да,
0: там?
1: Видела, конечно.
0: А, видел,
1: конечно, там махала, возьмите меня тоже в кино.
0: Не, ну тебя надо взять. Я сейчас объясню, к чему. Вот снимается кино. Вот первая ассоциация, которая вот у тебя может с этим возникнуть. Вот
1: так.
0: Кино – это что?
1: Кино – это камера.
0: Идеально.
1: Просто очень просто.
0: Нет, ну вот, допустим, у меня первая ассоциация, да, я всегда понимаю, что кино снять, это очень дорого.
1: У тебя сразу кино, деньги получается.
0: Ну, конечно, у меня бабушка Эммануиловна, что у меня еще может быть,
1: вот,
0: да?
1: Вот так вот.
0: Я, а знаешь, почему кино очень дорого?
1: Ну?
0: Не предполагаю, как ты думаешь, почему снять кино очень дорого?
1: Ну, камера, актеры.
0: Ясно, ясно. Короче, ты в плену стереотипов. Ты не была никогда на съемочной площадке.
1: Нет, не
0: тебя никогда не снимали в кино, меня снимали.
1: Так, ну рассказывай.
0: Ой, не, суть не про это. Я знаю, почему кино действительно по-настоящему дорого. Потому что вот еще ни одной камеры не поставили. Мы с тобой шли, они приехали во сколько? Ну, в 8 они уже стояли.
1: Да, все, но, да, они круглосуточно здесь.
0: Наверное.
1: Уже который день подряд.
0: Да, отлично. Знаешь,
1: да,
0: что первым открывается у них? Автомобиль с едой.
1: А.
0: Я вот, ну, выхожу,
1: да,
0: там, в окно, все очень хорошо,
1: да,
0: видно. Ни одного актера, ни одной камеры, режиссера нет. А вот этот автомобиль, где их всех кормят,
1: очень, да, вкусно,
0: оно,
1: да,
0: без остановки просто.
1: И так
0: там
1: я
0: приходит,
1: видела, да, да, а днем там еще ароматы появляются.
0: Отлично, так вот поэтому кино и дорого.
1: Дорого, да,
0: и дорого. Они едят все время. Я тебе могу
1: вот
0: сказать, ну,
1: вот,
0: ну, я был на съемочной площадке, действительно, это правда.
1: Угу.
0: Они едят все время. И причем масса каких-то людей с какими-то рациями, там что-то ходит. Я вообще не понимаю, что они там
1: все
0: делают.
1: Все-таки важно,
0: да.
1: Все,
0: все очень важные, да. Поэтому, мне кажется, вот угони вот этот автомобиль отсюда.
1: И все, говорят, все пропадет.
0: И нет, все будет намного дешевле. И быстрее.
1: А, ну нет, а сил не будет, а Дима.
0: Ой, Жень, я тебя умоляю. Ну. Вот, поэтому запомните, ребята, мы действительно с свидетелями. У нас прямо в центре там снимается какое кино. Вот. Дорого, потому что они много едят. Художник должен быть голодный. Бросайте в меня тапками.
1: Еще скажи художник от слова худо.
2: Если
0: да,
2: отпуск,
0: худи,
2: то все включено. Если радио, то душевное.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Шоу.
1: Так, друзья наши дорогие душевные, напоминаем большое событие, очень 16-17 октября.
2: 17-го.
1: Но мы на 17-е. Вообще фестиваль два дня. 16-го
2: да.
1: Звездный шансон, а вот 17-го в 15:00 Душа народная, а потом следом сразу второй концерт.
2: Танцплощадка
1: душевного радио. Очень большое событие. Третий раз проходит душевный фестиваль в Минске. Его уже знают, любят, стремятся. Билеты совсем чуть-чуть, но еще на Ticket.pro есть. Приходите. А мы отдаем два... Подожди, не жги интригу. Да? Два билета на душевный фестиваль, на концерт «Душа народная».
2: 17 октября в эту субботу.
1: 15:00 Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Беседа, Балаган Лимитед, Сашенька Мелех, ансамбль танцмузыки и песни «Белые
2: русы».
1: И много-много всего там очень классно. Красивейшее сцена, там потрясающее шоу просто будет. И вот сейчас, Евгения, я попрошу тебя изобразить барабанную дробь. Не, ну слышишь, ты слышишь. Можно еще раз? Блин, ты так похожа, знаешь, такого?
2: Да.
1: Мы с тобой из разных поколений.
2: Да.
1: У меня была такая белочка. Игрушка-белочка такая, она была на колесиках. Она ездила и стучала в барабан.
2: Вот так, ну, это да, такое не было.
1: Ее тянешь, она в барабан. Вот это примерно Евгения. В данный момент все это дело изображала. Мы поздравляем номер 42!
2: Под номером 42 у нас Ольга.
1: Оля, поздравляем. Два билета на душевный фестиваль.
2: Ваши.
1: Да, душа народная. Я не знаю, пойдете с мамой или сама мама там пойдет с подругами. Оля, поздравляем искренне. Сейчас будем с вами списываться, объяснять, что, как и почему. Но вот такой вот номер сегодня выиграл. Слушай, я хочу привет передать двум замечательным девочкам. Они находятся, по-моему, «Мир флористики» называется в городе Бресте.
2: Так.
1: Я туда зашел, ну... Не по самому лучшему поводу, конечно, я туда зашел, но было приятно. Я услышал звуки волны душевного радио. Да, там играла...
2: Свои.
1: Да,
2: наши.
1: Наши. Девочки, привет вам огромный. Типа, у вас радиоприемник стоит там сверху на холодильнике с цветами, насколько я понимаю. Спасибо огромное за то, что вы есть, за то, что вы вот там, среди такой красоты, людям еще добавляете вот классного ощущения от волны именно самого настоящего душевного. И сказали, блин, ну мы знаем, ну они узнали меня. Вот, говорит, на танцплощадке к вам ходим, все. Я говорю, ну вот так вот. Поэтому, девочки, огромное спасибо. И дальше пусть рядом с вами будет наша радиоволна, и чтобы все вокруг было хорошо. И чтобы розы не вяли. Это правильно я скажу?
2: Прекрасно.
1: А что ты так улыбаешься? Это что-то... А, это ж ты у нас бутонная вся, я понимаю. Она сегодня, знаете, чтобы сэкономить на броши, это тот, кто смотрит наши там лайв-трансляции. Она пришла...
2: Это гиперкомпенсация. У меня сегодня много цветочков на моей блузке.
1: Да, вот в гиперблузке она сегодня.
2: Гиперблузке.
1: Ребят, на этом все. Мы услышимся с вами завтра с 8 утра в рамках «Бодрисимо шоу». Здесь будет вот это вот Евгения. Она же вообще не Джексон. Ну ладно, Джексон. Новик.
2: И Дмитрий Душнино-Санкович. До встречи завтра.
1: Пока.
3: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
4: Белагропромбанк.
3: Банк родной для каждого.
5: Золотая осень во всей красе на душевном радио.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компей Технологи Компани Лимит.
3: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. В Беларуси перешли к активной фазе специальное учение УДКБ «Барьер-2026». На полигоне Стародорожский отрабатывают навыки совместные формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Военнослужащие выполняют полный комплекс мероприятий, главный акцент на практическом взаимодействии. Учения объединили контингенты из 5 стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего в маневрах на белорусских полигонах задействовано более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники. Всемирный день стандартизации отмечается сегодня в Беларуси. С начала года госстандарт утвердил почти 400 новых стандартов, а в текущую пятилетку качества ведомство делает особый акцент на инновациях и опережающем развитии высоких технологий. Так, в ближайшее время в стране планируют разработать еще 22 стандарта по роботизации и 5 по искусственному интеллекту. Белстат в честь Дня матери опубликовал статистический портрет современной мамы. Современная мама в Беларуси чаще всего проживает в городе, состоит в браке и воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование и трудится в сферах образования или торговли. Что же касается среднего возраста рождения ребенка, в прошлом году он составил 30,5 лет, а первенцы белорусские встречают в среднем в 27,5. Также в прошлом году благодаря поддержке медицины и ЭКО родить смогли 1600 женщин. Студия Disney совместно со шведским дизайнером представила новую коллекцию предметов для дома с Микки Маусом. Среди них чашки с блюдцами, термостакан, игрушки, аксессуары и даже диван. Если стакан для кофе обойдется любителям мультфильма в 110 евро, то диван в 9250 евро. Полную линейку представят до конца октября в поп-ап-бутиках Парижа, Токио и Нью-Йорке. А глобальная онлайн-продажа стартует 15 ноября. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла. В Минске без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Где же ты, где звездочка алая?

Увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: 们。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Прости, я виновата. Немного глуповато. И не понять мне твоих мыслей. Непостижимы эти смыслы, как глубоких взглядов идеи, так абсолютно жизни принципы. Мне рядом с ними не

0: ведь
1: прости, я виновата, но мне тебя не надо. Роднее слово постороннего, прости. Больше ни слова пост-иронии. О том, что быть могло и не сбылось, что не случилось волей случая и жанры, соберу побольше слез. Я буду плакать,

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Сегодня в Беларуси стартует неделя родительской любви. Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий. Так, Министерство труда и социальной защиты запустит онлайн-школу для родителей. Специальные семейные программы подготовят музеи и библиотеки. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни ребенка. Въезда в Польшу на границе ожидают 750 фур. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Перед пунктом Кукурыки находятся 600 грузовиков. Контролирующие службы литовских погранпереходов Меднинка и Шельчининка приняли на свою территорию 26% фур. Перед данными пунктами фиксируется 140 большегрузов. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, об этом сообщили в МВД. Зафиксировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Также правоохранители инициировали блокировку 8 фишинговых интернет-ресурсов. Бренд Louis Vuitton выпустит сумку в виде избушки. Новинка получила название LV Lodge и выглядит как заснеженное шале с дверью, резными деревянными ставнями, дымоходом и фирменным узором бренда. За дизайнерскую избушку просят почти 6 тысяч долларов. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 11, в Гомеле и Могилеве 14 тепла, в Минске без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.
0: Реклама. 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск Концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Подарите тепло.

0: главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Доброго дня!

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на душевном радио.
1: Воу-воу! Легендарный трек, а его на от Lawyer только что был в эфире душевного радио, и трек еще называется «Адвокат». Ну, потому что после таких танцев, от которых никто не удержался, нам точно нужна будет помощь юридическая. Ну, как объяснить коллегам, откуда у нас столько в среду энергии, в обед? Но если вы сейчас подкрепились, может тогда какое-то оправдание и найдется. Ну, а в целом день солнечный, день вообще идеально подходит под утро 14 октября, утро каждой мамы. Ну вот точно, дай мне поспать еще 5 минут. Чего же я хочу на самом деле? Я хочу, но чего хотят мамы? Чего мы хотим мамам пожелать? Скоро узнаем. Пишите в телеграм-чат душевного радио. Сегодня же праздник, День матери. Можно поздравить своих дорогих и близких людей. А еще мы можем аплодисменты прямо сейчас поаплодировать тем мамочкам, которые сейчас нас слушают. Уникальные вы люди. Только мамы знают, где что спрятано в доме. Только мама умеет филигранно совмещать и заботу, и любовь, и эту коронную фразочку. А если все с моста пойдут прыгать? Ты тоже? Мамочки, мы вас обожаем во всех ваших проявлениях. Спасибо, что нас терпите. Ну, а еще в телеграм-чате душевного радио сегодня можете рассказать о том, чему вас мама научила, главному, какому правилу, какой ситуации, каким интересным ходиком психологическим, чему мама вас научили, за что мы можем маме сказать спасибо. Все это расскажите в чате душевного радио. Ну, еще сегодня, в честь праздника и вообще, просто потому что у нас у всех замечательное настроение, мы с вами разыграем сладкий пирог от Штолли. Ну, потому что мам нужно вкусно поздравлять. А щедрые пироги Штолли как раз-таки ко дню матери идеально подходят. Можно заказать из печи домой, прямо к семейному столу. Я думаю, ужин у всех намечается праздничный. Но можно позвонить 7978 и заказать на сайте Штолли Бай. А можно выиграть в эфире душевного радио. За приветы мамочкам! Сегодня будем решать с помощью рандомайзера, кому достанется целый килограмм сладкого пирога. Но это у нас еще несколько часов есть на этот розыгрыш. А пока давайте просто начнем, продолжим этот день чудесный.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
3: Светофор.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет!
6: С вами дуэт Лера Бернатович
7: и Артем Скороль.
6: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Мальчик хочет Тамбов или самолетик синий, или вспоминает, что нужно, оказывается, принести завтра утром в школу какую-то чудесную поделку осеннюю. Или не хочет брокколи, а хочет пельмени, и мама все это может сделать. Джинны, главные нашей планеты, что-то там как-то работает, когда включается, когда мамой становишься. Ну, а чего мамы хотят? Сегодня нужно, мне кажется, спросить свою маму, чего бы ты хотела. Ну и, конечно же, самым распространенным ответом, я думаю, будет: я хочу, чтобы все были здоровы, чтобы хорошо учились. Но не верьте, не верим мы мамам, которые так отвечают, потому что на самом деле в этот момент каждая мама мечтает, например, о кофеечке, о тепленьком, вот идеальной температуры, не холодном, не остывшем три раза, а свежем кофе, например. Либо просто посидеть в тишине, либо в тот же Тамбов слетать, или куда-нибудь, где теплее и интереснее. Ну, да. А как они находят ответы на самые сложные вопросы мамы? Это тоже чистая магия. Можешь весь дом обыскать или очень долго над чем-то размышлять, у мамы всегда найдется ответ. И сегодня в телеграм-чат и в инстаграм Душевного радио вы присылаете приветы своим мамам. И, конечно же, я попросила рассказать, за что вы можете им сказать слова благодарности. Вот конкретно разложите по полочкам. И вот Игорь написал в инстаграм, в директ Душевного прилетело сообщение: «Мама Вера, привет! Спасибо тебе за то, что ты до сих пор хранишь все зимние одежды нашей семьи». Ну, такое тоже бывает. Бывает, что и хранит, и приведет в надлежащий вид. Но мама как гардеробщик в данный момент. Но это тоже такое бывает. Привет от Оли прилетел. Мамочке спасибо, что не разрешила идти сегодня в школу, потому что у нас праздник. Ну, здорово, если желания ребенка и возможности мамы совпадают. Возможности побыть со своим ребенком наедине целый день. А то от этого тоже иногда устают, чего из этого делать секрет. Спасибо, дорогие мамы, за бесконечное терпение, за ответы на все наши «почему?», миллионы «почему?». Мы вас очень любим, но и приветы можно и нужно не только в стихотворной форме, как это сделал сейчас Кирилл, и в ней тоже присылать телеграм-чат Душевного радио. И мы с вами в конце приветливых часов обязательно узнаем, кому-то из вас достанется целый килограммовый набор сладкого пирога от Штолле.

Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: В целом, женщине подходит такое определение царицы и этот образ со скипетром, да с короной, да на троне. Ну, интересно вписывается в середину рабочей недели. В целом, во многих странах мира сегодня как к царице, к женщине относятся в День матери. Ну, где-то он не 14 октября, но в целом этот праздник отмечают по всему свету, ну потому что отрицать? Женщина, правда, дарит жизнь этой планете, и все здесь либо мамы, либо дети этих самых матерей, каждый из нас. И вот интересно, как забавненько в некоторых частях Земли отмечают этот День матери. В Сербии 14-го у них числа, но этот день превращается в семейный детектив. Есть такая традиция, дети утром тихонечко, ну, насколько это возможно тихонечко, приходят в спальню и связывают маме ноги. И чтобы получить свободу, вот эта царица должна откупиться от своих захватчиков заранее спрятанными подарками и сладостями. Боюсь представить, что будет, если мама не успела подготовиться, если заработала эти подарки, не упаковала, не закупила. Но тогда быть ей связанной. Но, может, это тоже коварный план, задумка. Ничего не делать потом по дому и работу прогулять. В Индии маме устраивают настоящий ритуал со спа-процедурами. Ее полностью освобождают от кухни. И семья берет на себя целый день всю ответственность за готовку, за уборку, за все-все-все дела. Но потом, конечно же, думаю, большой стресс для мам приходить в этот дом, в котором целый день все вокруг хозяйничали, кроме нее. Но тоже почувствовать себя на месте своих домочадцев, потому что обычно только мама знает, где что находится, а теперь ей придется поискать, приложить какие-то усилия. А в Японии в День матери обычно мамам дарят красные гвоздики. Да, у них особенное отношение к красному цвету, но и к символам. И вот в Японии красные гвоздики символизируют чистую и стойкую материнскую любовь. Вот так вот. Ну и что японские дети в этот день массово берут на себя уборку дома. Но вот я вообще не понимаю, к чему вот эти разделения труда? Что это женское, это мужское. Мне кажется, кто свободен в семье, тот и занимается всеми уборками, готовками. Но семья — это не только быт. В семье еще должно быть место для любви. И сегодня мы с вами в телеграм-чате Душевного радио передаем привет своим мамочкам. Кто-то указывает имя мамы, кто-то оставляет ее в таком зашифрованном виде, но в целом вот Ольга пишет, что мамочку поздравляет с днем рождения и желает ей всего самого хорошего в жизни. Чему же научила мама, тоже просила вас сегодня рассказывать, что можете назвать главное, такое основное. Ольгу мама научила быть доброй, искренней, уважать людей и любить жизнь. По-моему, прекрасно, отлично, что так получилось. Да, мама во всем для нас пример, и если ей удалось быть такой чудесной женщиной, то и у вас тоже обязательно все получится. Всему остальному мы научимся сами, правильно? А эту базу нужно, чтобы получить из семьи. Денис поздравляет свою маму Елену Викторовну с этим праздником. Спасибо, что ты есть, и спасибо, что воспитала меня хорошим человеком. Поэтому, потому что хороший человек, у него есть и жена Катюша, и трое детей. Так что, Катя, и жена тоже тройная мама, и Катюша он поздравляет с Днем матери. Выздоравливай поскорее, маме желает. И, ну, вообще, в целом, сейчас сезон такой температурный и слегка недомогательный. Поэтому нужно всем срочно поправлять свое здоровье. Как это сделать? Будем музыкой вас лечить. Все, что могу, сейчас вам подарю.
0: Новый сезон на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сейчас время такое, очень модно говорить о личных границах, о ресурсе, о том, что нужно обязательно уделять внимание себе. И я сама так говорю в эфире, вам постоянно об этом напоминаю. Но ведь для счастья не обязательно быть отдохнувшим человеком. Бывает такая приятная усталость от таких приятных забот или таких приятных людей, от которой отказаться невозможно. И сказали бы нам: давай мы уберем твою усталость, вот просто ее причину усталости уберем, будешь всегда отдохнувшая, выспавшаяся, да, с кучей свободного времени, которое можно тратить на себя как вздумается вообще. И все деньги можно тратить на себя, всю свою зарплату, да. Но мы, мне кажется, откажемся, потому что для счастья мамам не обязательно быть отдохнувшим. Это миф, абсолютный миф. Как мы можем обойтись без вот этих гремящих кастрюль по утрам, когда вдруг кто-то из семьи пытается нам сделать блинчики, пытается и делает, и вся эта кухня заляпанная, и усталость потом от уборки, они все равно какие-то приятные. Потом можно стоять посреди хаоса с растрепанными волосами, потому что некогда было расчесаться, несколько раз разогревать свой завтрак, но думать: боже мой, как же мы счастливы. Счастье, оно не в тишине, оно в суматохе, где все здоровы, где все любят друг друга, где все сыты, где все улыбаются и приятно проводят вместе время, интересно. Не в гаджетах, на секундочку, а вместе проводят время. И вот мы сегодня в телеграм-чате Душевного радио передаем привет своим мамам. Говорим им, конечно же, что хочется сказать, но еще рассказываете вы о том, чему вас мамы научили. Ну, вот так вот, образно или конкретно. Ну, просто для вдохновения мы делимся этой информацией. Вдруг кто-то сейчас только в начале родительского пути и что-то интересное почерпнет. И вот Надежда пишет, что ее мама научила не сдаваться, вот браться за дело и обязательно его доводить до логического завершения. На личном примере все это демонстрировала, и Надежда до сих пор знает, что где бы она ни была, есть мама, есть дом, где всегда ждут, всегда выслушают и всегда будут на ее стороне. «Люблю тебя», Надежда маме своей говорит. Огромный привет Лена передает своей мамочке Татьяне Геннадьевне Свиридовой. «Ты самая мудрая мама на свете», пишет. «Всегда твои советы попадают ровно, четко в цель. Ты воспитала 3 детей, заботишься, любишь всех на свете, а внуков балуешь. Спасибо тебе за все». Ну а как внуков не баловать? Любить нужно внуков. Они обязательно отомстят детям за что-нибудь. Идеальный круговорот родительского терпения в природе. Ну и только став, наверное, бабушкой, понимаешь, почему твоя собственная мама разрешала твоим детям то, за что тебя в детстве ставили в угол. Это огромное счастье — иметь большую семью, потискать внуков в какой-то момент. Мы сегодня как будто купаемся с вами в материнских объятиях, в том числе на Душевном радио. Пишите сообщения в телеграм-чат. Душевное радио.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
0: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: У меня 90-60-90.
2: Зато у меня 120/80.
3: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Кампэй Технологи Компани Лимитед.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на регулирование национального рынка экспедиторских услуг, сообщает Белта. Документ предписывает до 1 апреля 2027-го создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр. С 1 сентября 2027 года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиторских услуг. В Беларуси сегодня стартовала неделя родительской любви, которая продлится до 21 октября и объединит День матери и День отца. По всей стране пройдут прямые телефонные линии и консультации по семейным вопросам. Как сообщили в Минтруда, родители смогут получить бесплатную правовую и социальную помощь. В рамках праздничных дней приемы граждан проведут нотариусы и адвокаты, а профильные ведомства организуют телефонные консультации. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске, а радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. Еще камеры установили на улицах Притыцкого, Маяковского, Кижеватого, Ваупшасова, Ташкентская, Казинца и Намкад. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Американская журналистка Тейлор Митчелл лишилась накладных ресниц из-за Дональда Трампа, а девушка вела репортаж на фоне взлетающего президентского вертолета. Мощный поток воздуха от лопасти сдул искусственную ресницу прямо во время записи, после чего съемка оборвалась. Репортер не растерялась, выложила курьезное видео в соцсети и спросила коллег, бывало ли у них такое. Судьба второй ресницы осталась загадкой. И к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформляйте его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Сливки Бай, суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным никто не останется. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3,36, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,60.
4: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте, Витебске и Гродно плюс 17. В Гомеле и Могилеве 14 тепла, в Минске без осадков и 12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шебека.
4: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
6: Мама, а что было потом?
7: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
8: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Доброго дня.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

0: Душевный полдень на душевном радио.
1: Как ты живешь не для того, чтобы чему-то разучиться. Наоборот, хочется чему-то учиться постоянно, но пока с этой задачей лучше всего справляется искусственный интеллект. И тут у него новая функция появилась, меня она сразила наповал. Сейчас тоже поймете, почему. Оказывается, птицы разучились петь, и искусственный интеллект их сейчас учит этому утерянному навыку. Но мне не единожды, как человеку, интересующемуся музыкой, попадаются какие-то рилсы, научные статьи, можем их так называть, где люди что-то анализируют. И вот что-то связано со звуками. И вот недавно смотрю, как и слушаю, как звучали леса.

0: а-ля, в общем, как природа чирикала на разные лады, на разные ритмы 50 лет назад, а потом аудиозаписи-то сохранились, конечно, а потом так вот проплавненько к нам временная шкала подтягивает звуки, и оказывается, что обнищала аудиосфера лесная. Птички-то и правда почему-то, по каким-то причинам. Ну, мы с вами тут не выступаем на заседании, не поднимаем какие-то вопросы. Но просто птицы совершенно сейчас в мире по-другому звучат. Дело в том, что около 10 тысяч видов птиц не рождаются с готовыми вокальными данными. Это навык, приобретенный. Все эти свиристели, мажорчики, минорчики, синкопы, все это у птиц передается по наследству. Серенады, они учатся петь, слушая родителей, слушая старших братьев, сестер, соседей. Но из-за деятельности человека, из-за шума городов, из-за вырубки лесов и вообще разрушения привычной среды обитания, птицы молодые остались без такого количества наставников необходимого, да, необходимого для того, чтобы научиться. Не у кого учиться. В итоге свидания у них провалены, демография птичьего мира под угрозой находится. Искусственный интеллект сейчас включается в работу, в устранение неполадки. И в Буэнос-Айресе физики и айтишники буквально по крупицам воссоздают аутентичную песенку местных обитателей лесов, чтобы транслировать молодым птенцам через динамики. Представляете, какая музыка будет в Буэнос-Айресе в ближайшие месяцы? Будут слушать они там такие старые хиты, и они тоже вернулись к ретро. Понимаете, лучше всего слушать то, что временем проверено. Но у нас на душевном оно так и заведено. Мы слушаем хиты, хиты, под которые танцевали сами раньше, проверенные временем треки. Ну и, знаете, у кого никогда не было проблем с передачей правильных жизненных программ. Кто без всякого ИИ нас научил и говорить, и ходить, и готовить, и общаться с людьми нормально, и вообще вывел в люди. Ну, конечно же, это наши мамы. Они наши главные наставники, которые всегда знают, как правильно петь в этой жизни. И в этом часе мы на душевном радио ждем в телеграм-чате родийном, который с тремя алыми сердечками, ваше сообщение. И немножечко личные сообщения. Рассказывайте о том, чему вас мама научила. Что вы можете вот так вот выделить основным таким красной строкой, главные тезисы. Вдруг кому-то пригодится, обязательно пригодится. В этом часе будем делиться опытом. Ну и в конце этой музыкальной 60-минутки кому-то из вас, авторы сообщений, подарю целый килограмм сладкого пирога от Штолли, чтобы маму сегодня можно было вкусно поздравить, ну или себя.
1: Душевное радио. Классика хитов. Сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by. Душевное радио. Слушай.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А луна сейчас не сиреневая, луна сейчас растущая и, между прочим, в Стрельце. Вот так вот. И освещена на 14%. 14 октября 26 года на 14%. Такой аккуратненький, тоненький, но очень целеустремленный молодой месяц. Ну и как утверждают астрологи и все, кто имеет хоть какое-то отношение к сфере космической, растущая луна – это время, когда у нас растет энергия, дико растет, просто прет со всех щелей. Мужчины, женщины, все, наверное, ощущают рост продуктивности, но я почему-то нет, как-то спокойненько. Может быть, магний наконец подействовал. Но зато я знаю, у кого прямо сейчас растет продуктивность просто до космических масштабов. У мам, которые отвечают сегодня на сообщения, на звонки. Ну, ни о ком, конечно же, мы не забудем и в эфире душевного радио. Сегодня не просто среда с 14% луной. Сегодня в Беларуси День матери и начало недели родительской любви. Вот так вот мы постепенно переходим к самому главному. Супергерои наши, главные во вселенной. Мы легальный повод организовали в эфире сказать им спасибо за то, что терпят нас. Ну и специально для этого у нас есть телеграм-чат родийный, который сейчас буквально наполняется каждую секундочку вашими теплыми, самыми искренними историями и словами, что присылаете, и как раз-таки еще кто-то из вас умудряется рассказать, чему мама научила. Вот так вот. Не только баловала, не только супы варила, чему научила. Мамочка, рассказывайте и вы, и скоро кому-то из вас подарим целый килограмм сладкого пирога от Штолли. Елена поздравляет Татьяну Свиридову с Днем матери. Ты самая мудрая мама на свете. Воспитала троих детей, заботишься, любишь, балуешь. Снежана тоже мамочке Макаревич Наталье приветик отправляет. Вчера, рассказывает, приезжала в гости и привезла сумки еды. Ну, конечно, Снежана, у вас же нет в магазинах еды. Хотя, пишет, всего хватает, но мама по-другому не умеет. Спасибо, я тебя тоже очень люблю. Языки любви. Языки любви вообще у нас разные. Кто-то тактильный человек, и ему для того, чтобы понять, его здесь любят, уважают, нужны объятия. Нужен массаж, нужны какие-то прикосновения, может быть, очень мягенькая одежда. Вот такие вот кинестетики. А кому-то нужны слова. Даже не важно, будет это все воплощаться в реальность или нет. Главное, красиво все четко расписать, все, что нужно сказать, вовремя причем. Ну, а кому-то нужна еда. Чувство базовое такой безопасности. Будет еда, будет семья накормлена, все в порядке, я сделала все, что могла. Поэтому, Снежана, вам, естественно, завидуем. У вас явно там и пироги, и котлетки домашние, и борщи, и салатики. И так как-то захотелось домашнего винегрета. Когда-то моя мама приедет в гости, жду. Мария пишет для всех мам пожелания. Пусть ваши дети вас ценят каждую минуточку и ценят каждую минуточку рядом с вами. Вот уже сознанием дела человек говорит. Конечно, когда с нами наши близкие, надо постоянно, ну не как попугай, но говорить и напоминать о том, что люблю, знаю, уважаю, но личные границы соблюдаю. Все-таки всех мам поздравляет и никнейм, такое имя у человека в Телеграме. В любом случае, вы герой. Здоровья вам, нервных, крепких клеточек. И спасибо, что вы у нас есть. Конечно, можно в этот день кричать о празднике, можно блестящую открыточку в Вайбере прислать, а можно сообщение на душевное радио в Телеграм-чат.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: После какого-то периода в жизни, после того, как лобные доли созрели, хочется себя иногда каким-то вопросиком вот так вот резко, вот так вот из-под тишка выбить немножко из колеи. И самый для меня выбивающий вопрос: куда мы вообще по жизни идем? Какие мы люди? Чего мы хотим? И каждый раз, когда этот вопрос где-то в свободную минутку всплывает, их же там много в голове вопросов, да, и как омут такой, и что в каждую секунду можем достать, никто не знает. Вот в какой-то момент раз, и вопрос, чего ты хочешь от жизни? Честно, у многих людей, у кого я тоже спрашиваю периодически, ко мне на интервью тоже кто-то приходит на душевное радио, чего вы хотите от жизни, я спрашиваю. И легкий ступор у каждого человека, даже очень медийного, связанного с ответами, жизнью, да, связанной с ответами на разные вопросы, им приходится артистам отвечать на то, что им задают, да. И легче всем сказать, чего не хочется в жизни, чем того, чего хочется. Это не потому, что у нас с вами нет фантазии. Нет, наоборот. Многие просто не хотят ограничивать фантазию Вселенной. Вот представьте, просим у нее какой-нибудь дом, например. А у Вселенной вообще-то были планы пороскошнее для нас. Зачем портить масштабный проект? Скромненькими запросами не мешаем космосу работать. Но тоже плыть по течению нужно уметь красиво. И сегодня я вот увидела просто потрясающую, глубокую мысль. Для меня, как для блондинки, она показалась глубокой. Гладильная доска. Такая картинка, гладильная доска. И подписано. Это вообще-то серфборд. То есть доска для серфинга. Которая отказалась от своей мечты. И нашла стабильную работу. Да? Вот думайте, ведь когда-то они были так похожи. Обе досочки, да? Но один полетел покорять океанские волны, а другая стоит в уголочке, накрытая чехлом или полотенчиком, и всю жизнь сглаживает углы и выпрямляет чужие помятые рубашки. Так вот, главное в этой жизни, наверное, не превращаться в гладильную доску. Каким бы сложным этот путь ни казался, нужно не бояться шторма, не опускать руки. И все равно идти по чуть-чуть за своей мечтой, ловить свою волну и кайфовать от процесса. Но даже если вы хотите быть той самой гладильной доской, ну тогда кайфуйте от процесса, улыбайтесь и показывайте своим примером, что можно быть счастливым совершенно в разных обстоятельствах. Ну и кто с самого детства нас учил не сдаваться? Кто верил в наши совершенно невероятные мечты? Кто поддерживал в нас желание стать космонавтом, стать звездой или просто бездельником, да? Конечно же, наши мамы, конечно, они. Мы всегда приходили к мамам за советом, за идеей. И в этом часе мы с вами передаем мамам приветы. Передаем и рассказываем о том, чему нас мамочки наши научили. И вот сообщение, приходит много сообщений. И вот хочу прочитать сообщение от Александра. Очень любит свою крестную маму Александр, Нину Ивановну Драгун. С днем рождения! Ничего себе, у него крестная мамочка в такой день появилась на свет. И желает, конечно же, купаться в реализованных мечтах, быть здоровой на всех снимках от КТ до МРТ, семейного счастья, радости, любви. Очень много объемных таких сообщений просто к мамам, просто всем настроение желают. Вот Наталья пишет мамочке Ирине Леонидовне. Большой-большой привет. Спасибо, что научила меня всемогуществу. Мы, женщины, умеем и можем многое. И счастливы быть. Да, наслаждаться своими сверхспособностями. Точно. Не ограничиваем фантазию Вселенной. Но пускай бы не все навыки нам в жизни пригодились. Правда, девушки?
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: В главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Привет в обед на Душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Конечно, как может быть по-другому, как может быть иначе. Приветов у нас очень много в чате, и скоро всех их загрузим в Телеграм, в рандомайзер. Он поможет нам выбрать того, кому достанется сладкий пирог от Штолина. Поехали скорее к поздравлениям. Кирилл, мамочку Тамару с Днем Матери поздравляет, желает и здоровья, и счастья, и благополучия, и целует, и сердечки отправляет. Ну и, конечно же, где-то сам появится на горизонте. Мама Тамара, готовьте пироги. Сергей любимую жену Веронику поздравляет с Днем Матери. И у Вероники этот праздник, ну, не то чтобы заслуженный, немножечко даже, да, перезаслуженный. Три ребеночка у них в семье. Желает вам муж всегда быть счастливым и быть здоровым, потому что на вас все держится, да? Вы как пуговка основная. Чтобы глаза у вас всегда были счастливыми, и душевное они состояние отражали наиболее четко. Счастье, счастье вам желает. Ну и мамочку свою тоже Сергей поздравляет, и любимую тещеньку. Анастасия пишет, что ее маму зовут Ольга Павловна, и ее очень любит. Говорит спасибо за то, что моя. Пусть в следующей жизни мы будем вместе. Научила тому, что можно относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Такая простая истина, но такая верная. Вот поэтому я тоже всем улыбаюсь, всем желаю добра искренне. Многие не верят, как так можно. Да легко. Владимир с Днем Матери Ольгу Павловну поздравляет, самую замечательную маму на свете. Спасибо за все. Перечислять можно бесконечно, за что можно быть благодарным. Главное, ты всегда рядом, даже если нас разделяют расстояние. Очень тебя люблю и невероятно ценю, мой яркий лучик, мое солнышко. Мамочке такой привет отправил. Романенко Елене Сергеевне, фельдшеру скорой неотложной помощи, большой-большой привет. Счастья, здоровья, хорошего настроения в любой день. С Днем Матери. Спасибо большое, пишет человек Елене Сергеевне. Видимо, есть за что сказать спасибо фельдшеру. Тамара с днем рождения и с Днем Матери сестричку Елену Волкович поздравляет. Леночка старшая Тамара на 17 лет, она научила и читать, и писать, и во всем находить повод для счастья и радости. Вот так бывает, что сестра вот такой близкий человек, практически, да, как мама. Дочь Елена поздравляет с праздником мамочку Валентину Николаевну. Денис привет своим детям передает, которые прямо сейчас разносят дом, запускают игрушечную ракету. Гомонить их невозможно, но вдруг получится у Душевного радио. Ну, я очень добрый полицейский. Денис, я не умею как-то успокаивать людей, наоборот, могу только их раззадорить. Поэтому не ко мне обращайтесь за этой помощью. Александр с Днем Матери невесток Оксаночку и Олесю поздравляет. И замечательных мамочек-внучек Веронички и Анечки. Всем любви и гармонии. А Лариса маму Зою Александровну Свекловь Татьяну Анатольевну поздравляет с праздником. Итого, у нас с вами сейчас 30 сообщений. Я уже тут не успеваю пронумеровать, но 30 их будет сейчас. Да, нумерую. Некоторые не успела зачитать, но пускай они тоже поучаствуют в рандомайзере. Генерируем число 26. Кто же это смотрим? 26-е сообщение от Александра получает набор целый сладкого пирога от Штолли.
0: В Душевном радио.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможно, покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе и генерала Алексуса Гринкевича, который представил так называемую теорию победы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков. Как передает Белта, по его словам, представленная концепция НАТО предусматривает в том числе нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. В МИД обратили внимание, что Беларусь никогда и никому не угрожает. А военная доктрина страны носит сугубо оборонительный характер. Наша страна последовательно выступает за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. В МИД призвали западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия. Стартовала чартерная программа из Минска на вьетнамский курорт Фукуок. Как сообщили Белта, в Республиканском союзе турорганизаций это второй сезон направления на белорусском рынке. В этом году рейсы Белавия будут выполнять два раза в неделю, в ночь со вторника на среду и по субботам. Туры рассчитаны на 7-20 ночей. Можно летать как в эконом, так и в бизнес-классе, на который отмечается немалый спрос. Уже закрыты пиковые даты на школьные каникулы и Новый год. Сегодня День матери. В Минтруда и соцзащиты напомнили женщинам, которые вышли на работу до того, как ребенку исполнилось полтора года, положены дополнительные оплачиваемые перерывы. Каждые 3 часа по 30 минут. Если детей в возрасте до полутора лет вдвое и больше, продолжительность такого перерыва должна составлять не менее часа. Причем использовать это время можно по-разному. Отдельно в течение рабочего дня, присоединить к перерыву для отдыха и питания, прийти на работу попозже или уйти пораньше. США продали серебряную монету 1792 года почти за 3 миллиона долларов. Проданный экземпляр номиналом 5 центов стал одним из первых после создания монетного двора США. На одной стороне 5-центовика изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу, на другой – орел и надпись «Half Dism». К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно. Евро 3 рубля 36 копеек. 10 юаней 4 рубля 50 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. Ночью плюс 1,9, по востоку местами заморозки 0-2. Днем в Бресте и Гомеле плюс 11,13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12. Тепла в Минске без осадков и до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Душевный полдень» с Ольгой Шибек.
2: Реклама.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

Беларусь, всем привет! Это Татьяна Курпукова. 17 октября в Минске во Дворце спорта мы встретимся с вами на душевном фестивале. Обязательно буду вас ждать, поем с вами любимые песни, конечно же, будем танцевать и обмениваться самыми позитивными эмоциями.

прошелся. Ну, это раньше мы вооружались какими-то валиками с шипами, катали их по спине, какие-то такие деревянные или пластиковые. А сегодня или просили мужа или кого-то тоже из членов семьи сделать такой массажик бесплатный. Но сегодня массажеров огромное количество. И если что-то хрустит, если что-то потянуло, то можно, например, вооружиться массажером-пистолетом, который выглядит так, будто мы пришли грабить банк. Но он просто там расслабляет ударно, да, точки, триггерные зоны. Есть даже массажеры для глаз, в которых мы похожи на робокопов на пенсии. Есть воротники для шеи. Есть то, что надеваешь, а оно начинает греть, крутиться. И в этот момент вот выражение блаженства появляется на лице, которое хочется сохранить как можно дольше. Но это я так, коротко. Потому что, если вы вдруг думаете, что же подарить ко дню матери своим, мне кажется, массажер, вот робот-массажер, это лучший девайс для нас, для всех людей, которые живут в эпоху смартфонов. Да, ну, такое состояние бывает иногда скрюченное, но разминки нам, конечно, всем нужны. И вот сегодня интеллектуальную разминку в этом часе вам предложу. Немножко классическую. Но кто из нас не мечтал стать балериной в детстве? Кто из нас не мечтал сидеть на первом ряду во время балета и все внимательно разглядывать? Но вот сегодня в эфире будем очень близки с каким-то балетом. Вам предстоит угадать, с каким. Но это все чуть-чуть позже. А пока делаем громче любимые песни.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Вот она, классическая музыка на Душевном радио. Не стоит этого пугаться. Наконец-то классика настоящая в эфире. Я этому очень рада. И когда мы слышим классическую музыку, кто-то сразу же переключает, кто-то же начинает блистать знаниями каких-то музыкантов, произведений, или говорит: а я, между прочим, учился в музыкальной школе. Но мы сегодня говорим с вами о балете, об искусстве, которое кажется очень далеко от нашей жизни, но сегодня мы это исправим. На Душевном в ближайшие минуты можно стать еще плотнее к искусству танца, приблизиться. Можно прямо сейчас разыграем эксклюзивный мерч балетного спектакля «Две Анны» о двух легендарных женщинах Анне Ахматовой и Анне Павловой. Посвящен этот спектакль балетный с участием звезд Большого театра России. Все это пройдет в Минске 15 ноября, но кому-то из вас скоро подарю эксклюзивную майку с фирменным принтом спектакля, стильный шопер с силуэтом балерины и, конечно же, коллекционный памятный буклет, куда же без него, в котором собраны самые красивые кадры и секреты закулисья. Хотите все это себе, вот такой тройной приз? Тогда открываем телеграм-чат Душевного радио, добавляемся туда, если еще нет. Не забываем нажать на кнопочку «Я не робот» после того, как напишите первое сообщение. И слушайте музыкальную загадку. Через несколько секунд она войдет в эфир. Ваша задача – послушать и прислать правильный ответ. Кто первый, тот и победил. Если в течение месяца ничего не выигрывали на радио, приз, конечно же, ваш. Если вы готовы, телеграм-чат открыт, вот суть вопроса. Вопрос – узнать, угадать, из какого балета вот конкретно эта композиция. Вы готовы узнавать, из какого балета композиция? Тогда делаем громче.
0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Ваши варианты в телеграм-чат, пожалуйста, отправляем. «Хрустальный перезвон» – это знаменитый, между прочим, балет. Я к вам с какими-то заковыристыми вопросами так и не подхожу. Почему-то сегодня хочется по-легкому, такому, по классике, по-настоящему пройтись. Немножко подскажу. Петр Чайковский вот имел отношение к этому балету, писал для него музыку. И так красивенько передавал падение капель фонтана в этой сказочной, подскажу, стране. Инструмент тоже расскажу чуть позже, как называется, с таким звуком необыкновенным. Танец это. Ну а нам нужно название балета. Ответы исправлять нельзя. Вот как прислали, так и смотрим, кто же был первым. Очень много вариантов. Тут какие-то цифры пошли. На всякий случай я справлю. Вдруг пройдет, вдруг прокатит. Смотрим. Ну и, конечно же, у нас есть правильный ответ. Щелкунчик, естественно. И первый ответ правильный. Я вижу, прислала Наталья. Наталья, смотрим, есть ли у нас с вами какая-то... Да мы с вами еще даже не общались в эфире. Подарки никакие от Душевного не получали. Поздравляю вас, Наталья. Вы сегодня, в День матери, 14 октября, получаете мерч фирменный спектакля «Две Анны» с участием звезд Большого театра России. Шопер и майка, и памятный буклетик ждут вас в студии Душевного радио. Расскажу за кадром, как забрать подарок, но вы сможете к магии прикоснуться, которая рождается, да? Вот так вот в синтезе. Звезды Большого театра России в балете «Две Анны» выступят в Минске 15 ноября. Ну, а Наталья получит свой подарок очень-очень скоро. Спасибо всем за участие.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Грейпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный полдень на Душевном радио.
1: Когда нам говорят «твори добро», мы сразу представляем какого-то супергероя в плаще, который монументально что-то делает, спасает планету, переводит миллионы на фонд защиты панд, например. Настоящее добро, оно ведь гораздо ближе. И порой природа тоже демонстрирует нам такие интересные примеры проявления доброты. Тут такая потрясающая новость. В одном зоопарке собака породы ретривер, ну они же такие добряки, да, усыновила маленьких утят, которые остались без мамы. Собака себя возомнила уткой и уже начала учить их ходить строем, охраняла их как своих, когда они уже прыгали в пруд. Этот бедный пес с несчастными глазами тоже лез в воду, потому что детей одних отпускать нельзя. Но это какое-то проявление доброты невероятное, правда? И психологи говорят, что такое бывает и среди людей в том числе. Делать добро – это отличная задачка, отличный тренинг, отличная такая практика. Если мы делаем что-то хорошее, у нас в организме вырабатывается гормон счастья. И не один, а много. И сразу становится хорошо. То есть буквально комплимент кому-то искренне сказать, похвалить девушку, но в конце концов пришла с прической на работу, но чем не повод. Или просто сделать кому-то вкусный чай. Ну, главное не переборщить с комплиментами, говорить искренне, а не заученными такими штампованными фразочками, которые уже всем надоели. И если серьезно говорить, то есть на Земле люди, у которых творить добро – это уже встроенная заводская базовая настройка, без перерывов на обед, на сон. Я, конечно, сегодня, так получилось, говорю о мамах. Это люди, которые творят добро, даже когда мы не очень-то для этого что-то сделали. Вот сегодня в Беларуси День матери, и самое простое, самое чистое добро, которое мы можем сделать прямо сейчас, подарить мамам капельку своего внимания. Мы уже с вами приветы им отправляли, мы уже демонстрировали свои знания классических каких-то произведений, мы просто думали о мамах, ну а теперь, если есть такая возможность, конечно, нужно им позвонить. Позвонить и все сказать вот так вот на ушко. А если есть возможность приехать и обнять, то вообще вам повезло. Пойдемте творить добро в этой неделе, в этот день и дальше. Но очень много людей нуждаются в этом. Ловим волну. Ну а я говорю вам пока до новых встреч. Услышимся завтра.

Он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможно, покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
6: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Новости на Душевном радио.
7: О самом важном к этому часу Сергей Зинкевич. Здравствуйте. Сумму денежных подарков, необлагаемую налогом, могут изменить в Беларуси. Это предусмотрено проектом изменений в налоговый кодекс в 2027 году. В этом году белорусам не нужно платить подоходный налог за денежные подарки на сумму до 6 тысяч рублей. В следующем году лимит может быть увеличен до 6 588 рублей. Это касается денежных подарков как внутри страны, так и при получении средств из-за рубежа. Профессиональный праздник отмечают сегодня работники сферы стандартизации. Они отвечают за то, чтобы товары на рынке были безопасными, приборы измерения точными, а строящиеся здания надежными. Только с начала года Госстандарт утвердил и ввел в действие почти 400 стандартов. Сегодня особый акцент на разработке опережающих стандартов в высокотехнологичных областях. В Беларуси планируют разработать 22 стандарта по роботизации, а также 5 по искусственному интеллекту. Сегодня День матери. Как поддерживают семьи с детьми работодатели, рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. В стране существует инициатива компании «Дружественные родители». Сегодня к ней уже присоединилось около 900 организаций. Единовременную матпомощь при рождении ребенка выплачивают почти 85% всех компаний-участников инициативы. При вступлении в брак 79% организаций поощряют своих работников дополнительной матпомощью. Также 3/4 организаций выплачивают единовременную материальную помощь для подготовки детей к учебному году. В Москве запустили курсы, где зумеров учат подавать стакан воды родителям в старости. По словам создателей курсов, уважение к отцу и матери не появляется автоматически, поэтому его нужно развивать. Для этого молодым людям предлагают пройти сложную полосу препятствий и донести стакан до финиша. По пути участника отвлекают, толкают и спамят сообщениями на телефон. По мнению организаторов, такой курс улучшает эмпатию, чувство ответственности и качество заботы о родных. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Погода на Душевном радио.
7: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В основном в западных районах пройдут дожди. Ночью плюс 1,9, по востоку местами заморозки, 0-2, днем в Бресте и Гомеле 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске без осадков и до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Зинкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

холодильники и спортивное питание покупают на Емол. Холодильник-морозильник LG 2299 рублей. Протеин-сывороточный молочный мир 64,99 за 1 килограмм. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Светофор.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
1: Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможна покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 4 часа дня.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь запускает онлайн-оформление ДТП. Уже завтра кардинально упрощается процесс оформления дорожно-транспортных происшествий. Водители смогут составить электронное извещение «Европротокол» всего за 3 минуты с помощью нового специального веб-приложения. Официальная ссылка на новое приложение будет размещена в разделе «Электронные сервисы» на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Услуга полностью бесплатна. Сегодня День матери. С помощью ЭКО в Беларуси в прошлом году родилось более 850 малышей. Всего за 20 лет применения вспомогательных репродуктивных технологий в стране появилось на свет более 10 тысяч детей. В марте президент подписал документ, который закрепляет право на две бесплатные попытки ЭКО в государственных медорганизациях. Это право имеют как супружеские пары, так и одинокие женщины при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. В случае, если первая попытка закончилась с рождением ребенка, право на второе бесплатное ЭКО сохраняется. В Гродно на улице Гагарина нанесли новую дорожную разметку. В действующих ПДД ее нет. Эксперимент проводят вблизи перекрестка с улицы Транспортной у центральной поликлиники. Зигзагообразные линии появились при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу. Как пояснили в местной ГАИ, эта экспериментальная разметка создает эффект заужения проезжей части и направлена на снижение скорости движения машин. Сильвестр Сталлоне назвал причину, по которой не может выйти на пенсию. 80-летний актер заявил, что продолжает работать, чтобы оплатить счета за предстоящую свадьбу своей 30-летней дочери Софии Роуз, пишет People. София Сталлоне сообщила о помолвке с возлюбленным Майклом Шейном 28 августа. Сталлоне одобрил будущего зятя, назвав его «хорошим парнем». Новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии фрагментов слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай. А еще пицца, шашлыки, пончики. Все со скидкой 50%. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских.

0: российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. Ночью плюс 1,9, по востоку местами заморозки 0, -2, а днем в Бресте и Гомеле плюс 11,13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10,12 тепла, в Минске без осадков и до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Встречи!

Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня особенно сильно хочется пожелать вам тепла и уюта. Ну, знаете, в такой день можно и немножко так продрогнуть, это точно. Не лето, но как минимум, на самом деле, у нас уже 14 октября, почти половину месяца прошли. Ну и заодно половину трудовой недели тоже оставили позади. Вот с этим, со вторым, я вас поздравляю искренне и от всей души. С вами «Душевное радио», я Дмитрий Густов. В ближайшие часа три побуду с вами. Что у нас впереди? Ну и кино какое-нибудь обсудим, порекомендую вам. Ну и много интересных новостей. Еще поиграем, конечно. Ну и много хорошей такой согревающей музыки. Все это время у нас впереди. Ну а в ближайшие минут 7-8 здесь рубрика «По пути». Как обычно, рассказываю там что-то интересное. Вот в этот раз, знаете, обсудим мечту многих, наверное, миллионов. Знаете, вот как бы хорошо было лечь спать и проснуться миллионером. Вполне реально. Вот что там случилось в Японии, все, в ближайшее время вам доброго дня.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, вы слушаете Душевное радио, но я не знаю, вы в пути или нет, наверное, еще рановато, но так, на будущее вам интересная новость, чтобы, знаете, за рулем или где-то сбоку было веселее ехать. Вот представьте, легли вы спать, да, ну, допустим, сегодня, да, проснулись миллионером. Это не сон, скажу я вам. В Японии действительно заплатили человеку за то, что он лучше всех спал. Наконец-то, да, соревнование, к которому мы готовились всю жизнь. В Токио провели необычный чемпионат по сну с призовым фондом более 2 миллионов йен. Ну, это примерно около 20 тысяч долларов, чуть меньше. Участникам нужно было не просто проспать полтора часа. Специальные устройства отслеживали глубину сна, скорость засыпания и его стабильность. То есть недостаточно было просто закрыть глаза и изображать человека без долгов. Требовалось действительно качественно выспаться. В конкурсе участвовали около 75 человек, но победительницей стала девушка под псевдонимом Суими. Она лучше остальных справилась со скоростью засыпания и глубиной сна. Ну а к чему это приурочена акция? К тому, чтобы привлечь внимание к проблеме недосыпа в Японии, где люди часто жертвуют сном ради работы. Слушайте, вот вы только представьте, вам говорят, нужно уснуть. И вы засыпаете, причем крепко, таким глубоким сном. Вообще никогда это не получалось. Знаете, когда думаешь, вот завтра нужно обязательно в 6 утра встать. Не, будешь лежать до 3. 100% информация.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Что на ужин?
3: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
2: Что на ужин?
3: Медбург.

0: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке душевного радио.
1: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.

карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Rolling Stones в эфире душевного радио. I can't get no satisfaction. Не могу получить удовлетворение. Вы знаете, вот каждый раз, когда я еду домой, захвачу, не знаю, немножко семечек себе вечером, вот так вот под футбол, да, или под что-то еще мне погрызть. Вот каждый раз в голове эта песня. Но там же просто вот нельзя взять и остановиться. Вот об этом поговорим в рубрике «Полезный вечер».
1: «Полезный вечер» на душевном.
0: Да, ну вот особенно, не знаю, как вам, мне нравятся тыквенные семечки. Оказывается, это не просто закуска, которую обычно грызут под разговоры о жизни, а еще очень полезная штука. Эти самые тыквенные семечки могут помочь снизить давление. То есть пока вы просто убиваете время, организм занят ремонтом сосудов. Ну вот диетологи рассказали о неожиданной пользе. Всего в 30 граммах, но это небольшая горсть, содержится больше 150 миллиграммов магния, примерно 37% суточной нормы. Магний помогает расслаблять кровеносные сосуды, ну а калий способствует выведению лишнего натрия. Кроме того, в семечках есть аргинин, что бы это ни значило, и ненасыщенные жиры. Но не заморачивайтесь, просто эти самые семечки благоприятно влияют на состояние сосудов и на уровень плохого холестерина. Ну, это простыми словами. Ну, естественно, это не лекарство. Но как часть нормального рациона вполне себе полезный продукт. Так что если жена гоняет, говорит, опять ты свои семки ешь, вы говорите, я не семечки ем, я давление сбиваю.
1: Полезный вечер на душевном. Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Новый сезон на душевном радио.

0: Ох, Наталья Сенчукова, всегда большая радость слышать ее в эфире «Душевного радио». Но не понаслышке об этом знает Дмитрий Санкович. Ну да ладно, давайте о хорошем. Впереди у нас проект «Молоко», «Seen It Back». Также послушаем Леонида Руденко и Наталью Подольскую, «Если бы не ты». Ну и через, я думаю, минут 8, может чуть меньше, в этой студии появится Сергей Сенкевич, познакомит нас с очередным свежим выпуском новостей. Ну и еще расскажет о том, какая погода ждет нас впереди. Но я вам скажу, прохладно. Я бы даже сказал, холодно, если мы говорим про утреннюю погоду, да, вот когда сына в школу везти в часиков 7, ну прям нужно одеваться уже по-зимнему. Но обо всем этом подробнее через несколько минут дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу». Если вы уже собираетесь домой, ну или, может, уже за рулем, вам поможет эта музыка быстрее оказаться там, где вы планировали. Ну и еще в рубрике «По пути» уже совсем скоро расскажу вам, чего там за машину представила компания «Альфа Ромео». Они сказали, что, знаете, автомобиль должен не просто довозить тебя до супермаркета, он должен вызывать эмоции. Вот что за эмоции там, уже скоро расскажу в рубрике «По пути».
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможна покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: В нашей аптеке такого лекарства нет.
2: Будет! «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
3: Лекарства нет – не унывай! Есть «Аптека.бай».
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования. Всего на него выделено почти 156 тысяч мест. Как сообщает Белта, с этого года репетиционное тестирование пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование в пунктах РТ уже завтра. Второй модуль пройдет с 4 января по 21 февраля, третий с 1 марта по 30 апреля. Те участники, которые не смогут пройти испытание очно, получат возможность выполнить тесты дистанционно в онлайн-режиме после окончания модуля. До конца октября владельцам жилых строений нужно заплатить взнос за этот год по обязательному страхованию. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Ежегодно до 1 мая Белгосстрах направляет соответствующую информацию. В ней указаны сумма начисленного взноса и срок уплаты. Оплатить взнос можно наличными или безналично, в том числе через ЕРИП. Женский форум «Труд. Созидание. Будущее» объединил 300 женщин со всей страны, работниц ключевых ведомств и предприятий системы управления делами президента. Здесь же развернулась выставка женского творчества, картины, вышивка, рукоделие. Главный вывод, который прозвучал сегодня – белорусская женщина не выбирает между карьерой и семьей. Она может быть успешна и в работе, и в быту. 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выбирайте подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. Ночью плюс 1,9, по востоку местами заморозки 0-2. А днем в Бресте и Гомеле плюс 11-13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске без осадков и до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
6: Реклама.
7: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
8: Подарите тепло с

0: 3 511 60 00.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
3: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Боб Синклер в эфире душевного радио Rock This Party. Слушайте, я как будто на лет 20 назад вернулся. Мне кажется, даже помолодел немного. Я не знаю, видно это на видеотрансляции или нет. Ну вот, кстати, у нас же есть онлайн-трансляция. Можете на меня посмотреть, ну или на других любимых ведущих. Все на сайте душевнорадио.бай. Там же можно слушать наш эфир в идеальном качестве. Причем на работе, в пути, да где угодно, дома, если хотите, вообще в любой точке планеты. Заходите на сайт душевнорадио.бай, слушайте нас 24/7. Ну а ближайшие 50 минут, может чуть меньше, здесь музыка в дорогу. Да, помчимся домой побыстрее, ну или куда вы там собирались, вместе с этой самой музыкой. Дальше здесь Royal Jiggle, скоро послушаем Максима и ее «Сантиметры дыхания». Ну и не только музыку будем слушать в этом часе, еще много чего интересного у нас впереди. Ну и в ближайшие минут 7 здесь рубрика, которая называется «По пути». Расскажу вам про новый автомобиль от компании «Альфа Ромео». Это не просто машина, знаете, на работу съездить. Это машина, которая вызывает эмоции. Какие именно, узнаем уже совсем скоро. Вам доброго вечера.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела МТС А1

0: Внимание, вопрос. Когда истекает срок уплаты страхового взноса по обязательному страхованию строений?
1: У нас досрочный ответ. 31 октября. Произвести оплату можно в пунктах продаж Белгосстраха через интернет, мобильный банкинг и ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Подробности на bgs.by.
0: Абсолютно правильный ответ.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, максимально желаем вам удачной дороги. Я надеюсь, вы уже в пути. Ну и чтобы не грустили, не скучали, ни в коем случае не засыпали за рулем, ловите автомобильную новость. Альфа Ромео показала классную машину. Машину для тех, кто считает, что автомобиль должен вызывать эмоции, а не просто довозить тебя куда-то там до заправки или супермаркета. Причем эмоции итальянские. Красный цвет, мощный мотор и дизайн, из-за которого жена спросит: дорогой, а сколько это стоит? Еще до того, как вы увидите ценник, да. Ну, смотрите, длина машины, которая называется Alfa Romeo Quattro Rosso, 4,7 метра. Низкий кузов, 4 отдельных кресла, ну и эффектный красный салон. Я бы сказал, красиво красный. Вот я не знаю, есть ли такой оттенок, но мне кажется, нужно его в эту палитру добавить. Красиво красный. Но главное, под капотом может оказаться 3-литровый бензиновый V6 в составе гибридной установки, ну и, конечно, полный привод. То есть Alfa Romeo не собирается превращать все свое будущее в безликие электромобили. Компания рассматривает разные варианты силовых установок, ну и оставляет место для настоящего бензинового мотора. Но есть, кстати, и необычные решения. Вместо привычной связи руля с колесами электронное управление, ну а дверные сенсоры спрятаны на крыше. Правда, пока это концепт, а не готовая серийная машина, но Alfa Romeo показывает направление, в котором марка собирается двигаться дальше. Слушайте, ну вот, получается, Alfa Romeo пока не обещает ни цену, ни дату выхода этой машины. Ну и правильно, сначала пусть автомобиль появится в продаже. А то вот сейчас можно влюбиться в дизайн, а потом выяснить, что единственное, что тебе по карману в этой истории, это комплект резины. Еще и летний только.
0: По пути вместе с Душевным радио. Душевное радио. Слушай свой.

0: это не может быть всерьез.
1: Это Душевное радио. Очень скоро вернемся к музыке в дорогу и поедем еще быстрее домой. Ну или будем собираться с работы побыстрее. Это все очень скоро, через минуту. Ну а пока напомню, что в следующей музыкальной части мы с вами будем играть. У меня, кстати, набор чая Такамори имеется. Ну и новая рубрика у нас, да, появилась. Называется «Нейро-оракул». В ней искусственный интеллект составляет вам персональный личный гороскоп на завтра. Вот если вы хотите такой гороскоп, если вы хотите чай Такамори, если вы хотите пообщаться со мной в прямом эфире, слово «хочу», можете уже прямо сейчас отправлять чат Душевного радио в Телеграме. Ну, у нас еще примерно час, поэтому насобираем ваших «хочу». Ну и кого-то из вас выберу, с кем-то из вас будем общаться в прямом эфире. Кто-то из вас не только чай получит, но и личный гороскоп от искусственного интеллекта. Так что слово «хочу» отправляйте в чат Душевного радио. Ну а пока возвращаемся, слушаем музыку в дорогу, желаем вам легкого вечера.
2: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: увлажнители и мебель покупают на Емол. Увлажнитель воздуха Evolution 279 рублей. Пуфик круглый на ножках 171,99. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Don't wait till long. В эфире Душевного радио. Не жди слишком долго, но я бы тоже посоветовал вам не задерживаться на работе, если вы еще там, скорее уже собираться, бежать, лететь, не знаю, ехать домой. Но перед этим можно и в магазин за вкусняшками забежать. Вот, кстати, я подумал, я ведь не один такой, да, который заходит в магазин. Вот буквально за двумя какими-то вещами или продуктами. Вот надо помидоры купить, надо сметану. Ну и выходишь с семью пакетами, потратил треть зарплаты и забыл одну из тех двух вещей, за которые, собственно, и приходил. Ну вот у меня такие с магазином отношения построены на недопонимании. Но если вы не знаете, что взять в магазине, но очень хочется туда забежать, я вам посоветую. Знаете что? Секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета прост. Щепотка уюта, хорошая музыка, только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом Душевного радио. Но совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам, ну и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Дальше в нашем эфире музыка в дорогу, так что не грустите.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Да-да, душевное радио в эфире. Меня зовут Дмитрий Хустов. Мы с вами услышимся чуть-чуть попозже, пока музыка в дорогу. Следом у нас Сергей Сенкевич, новости и погода, да. Прогноз на ближайшие сутки. Ну и еще много чего интересного у нас в следующем музыкальном часе. И поиграем, и чай разыграем, и еще кино вам посоветую на этот вечер. Ну и расскажу о том, что компания Audi решила доказать, что семейный кроссовер может быть быстрее многих спорткаров. Чего они там представили? Все в ближайшее время. Вам хорошего вечера.
1: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное радио.
2: Привет, мы группа

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможно, покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый вечер. В Беларуси могут изменить подходы к расчету пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Его привяжут к реальным доходам родителей. Как рассказала замминистра труда и соцзащиты Юлия Бердникова, законопроект с изменениями уже находится на рассмотрении в правительстве. Изменение подходов продиктовано демографическими трендами. Увеличился возраст вступления в брак, а рождение детей откладывается ближе к 30 годам. К этому времени у людей есть определенный уровень дохода, который не хотелось бы потерять. Размер нынешнего пособия после введения новшеств не снизится. Он может заметно вырасти, если зарплата до ухода в декрет была высокой. Верхнюю планку ежемесячной выплаты хотят установить в размере средней зарплаты по стране. Белорусская железная дорога и Белцеликом заключили соглашение о сотрудничестве для повышения уровня безопасности движения на железнодорожных переездах. Снизить риски аварийных ситуаций возможно за счет раннего обнаружения посторонних объектов и других критических событий на переезде. Для этого обеспечат автоматизированный мониторинг дорожной обстановки. Торжественную церемонию принесения присяги для принятия гражданства Республики Беларусь провели в Минске. Среди участников 34 иностранных гражданина, 17 мужчин и столько же женщин. Это выходцы из Пакистана, Ирана, Ливии, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Украины, а также лица без гражданства. Получая гражданство Республики Беларусь, каждый участник церемонии произнес присягу. Душевный фестиваль, грандиозные музыкальные события снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед» Александры Мелих, ансамбля танца музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Ширикруг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Ширикруг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в основном в западных районах пройдут дожди. Ночью плюс 1,9, по востоку местами заморозки, 0-2, днем в Бресте и Гомеле плюс 11,13, в Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла, в Минске без осадков и до плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Вечерний эфир» с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.

0: Это были Carson Brides в эфире душевного радио «Поп-стар», «Поп-звезда». Ну вот через минут 20 узнаем, кто главная звезда нашего эфира. Да, там у нас новая рубрика «Нейрооракул». Кто-то из вас получит сегодня не только личный персональный гороскоп на завтрашний день от искусственного интеллекта, но еще набор чая «Такамори». Ну вот, кстати, можете уже отправлять слово «хочу» в чат душевного радио. Если вы хотите, чтобы я вам позвонил, мы с вами, знаете, пообщались в эфире, ну и не только гороскоп послушаете лично для себя, ну и чай вкуснейший получите. Поэтому «хочу» отправляйте в чат душевного радио. Ну а пока здравствуйте, доброго вечера. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие минут 45 мы вместе. Не только играем, не только музыку слушаем, но еще у нас назначена рубрика «По пути». Уже совсем скоро расскажу про новинку от Audi. Говорят, какая-то мощь.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Подарите тепло.

0: 5-44-511-60-00.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Нам с вами по пути.
1: Да, куда бы вы ни ехали, куда бы ни направлялись, вам желаем удачной дороги. Ну и спасибо за вашу теплую и уютную компанию. Вы слушаете Душевное радио. Ну и в рубрике «По пути» рассказываю что-то автомобильное, что-то интересное. Ну, чтобы не уснули, не загрустили, чтобы веселее, быстрее было ехать. Так вот, обещал вам рассказать про компанию Audi. Ребята решили доказать, что семейный кроссовер может быть быстрее многих спорткаров. Потому что возить детей в школу — это, конечно, хорошо. Но если по дороге, можно еще и унизить пару владельцев Porsche. Ну а почему бы и нет? Да, готовит новые RS-Q5, самую мощную спортивную версию своего кроссовера. Причем машину разрабатывают сразу в двух вариантах кузова. Обычном и более стильном — спортбэк с покатой крышей. Ну, кстати, по предварительным данным, под капотом будет гибридная установка с бензиновым V6 объемом 3 литра. Вместе с электромотором выдаст 639 лошадей. Ну а до сотни разгонитесь за 3,5 секунды. Но если, кстати, не использовать бензиновый двигатель, кроссовер сможет проехать на электротяге до 84 километров. Ну, тоже неплохо, кстати говоря. Ну, может, где-то вот нужно вот эти 84 километра не хватает, понимаете? Снаружи у машины расширенные колесные арки, 21 дюйм — это диски, мощные тормоза, ну и огромные воздухозаборники. То есть выглядит он так, будто приехал не за продуктами, а, знаете, как жена моя говорит, выяснять отношения. Ну, кстати, официальная премьера вот этой мощи ожидается в конце этого года, ну или начале следующего. Пока это только предварительные характеристики, но впечатляющие, я бы сказал, предварительные характеристики. 639 сил до сотни 3,5 секунды. И все это в семейном кроссовере, я напомню. Мне кажется, теперь фраза «Дорогая, я отвезу ребенка в школу быстро» звучит не как обещание, а как угроза дорожному движению.
0: По пути вместе с Душевным радио.
2: Две судьбы, две страсти. Главное культурное событие осени. Премиальный спектакль «Две Анны» на главной сцене страны. 6 ноября. Звезды балета Большого театра России на сцене Большого. Позвольте себе совершенство. Билеты в продаже. Организатор — Большой театр Беларуси. УНП 191-081-322. Для зрителей старше 12 лет. При поддержке Душевного радио.

0: Эльвира Оракул. И истина или иллюзия?
1: Да, совершенно новая рубрика в эфире Душевного радио «Нейрооракул». Искусственный интеллект лично, персонально составляет вам гороскоп на завтра. Ну, кстати, не просто так, а по вашей профессии или по вашему хобби. То есть, ну, не все на работу ходят. Кто-то чем-то увлекается, не знаю, книги пишет, кто-то каштаны собирает по ночам. Я не знаю. Ну вот Мария у нас на связи, у нее вообще очень насыщенная жизнь. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы же стольким занимаетесь, да? Ну, расскажите, вы профессиональным плаванием занимаетесь, да?
2: Профессионально плаванием занимаюсь, да. Это как-то вот с детства получилось, ну и так вот и осталось.
1: Слушайте, ну я дальше продолжаю, потому что там прям Джеймс Бонд вырисовывается. Еще у вас хобби — это Формула-1, да?
2: Да.
1: И MotoGP. Что такое MotoGP? Это мотоциклы, правильно?
2: Это, да, гонки на мотоциклах, можно сказать, кольцевые, но прямо вот то, что меня завораживает, это гонки на острове Мэн. Это в Англии, ну, не совсем в Англии, есть остров недалеко от Англии, и вот там происходят гонки на высоких скоростях по дорогам, ну, массового пользования, скажем так.
1: Мария, вот вы говорите, что вас это завораживает. Вы меня завораживаете, я вам честно скажу. Ну, столько у вас всего. Я вам говорю, вам надо какое-то еще, знаете, управление вертолетом освоить. Прям Джеймс Бонд, но не иначе. Мария, вот пока мы с вами общались, искусственный интеллект составил вам гороскоп на завтра. По вашим увлечениям, по вашим профессиональным делам. Давайте послушаем, хорошо?
2: Давайте.
1: Мария, смотрите, что написал искусственный интеллект. Честно, это не я. Завтра звезды обещают вам день на высоких оборотах. В бассейне работа на результат. Ну а в голове снова Формула-1 и MotoGP. Что советует Меркурий? Советует не торопиться с решениями. Ну а Марс подталкивает жать на газ. Главное, не переносить гоночные стратегии на обычную жизнь. Не каждый обгон заканчивается подиумом. Ну вот это главное не забывать. Ну и в спорте день подходит для работы над техникой и выносливостью, кстати говоря. Но если кто-то, Мария, начнет вам рассказывать, как правильно плавать, ну или проходить повороты на трассе, просто улыбнитесь. У каждого, вы знаете, своя команда экспертов. Ну вот честно скажите, есть же, да, эксперты, которые советуют постоянно что-то?
2: Конечно, постоянно.
1: Вы нормально вообще, вот скажите, критики к вот таким вещам относитесь? Спокойно продолжаете, да?
2: Ну, скажем так, не совсем спокойно могу вступить в дебаты. Если я в чем-то уверена на все 100%, я свою точку докажу.
1: Мария, ну не буду спрашивать, что у вас там в личной жизни, но, слушайте, гороскоп, точнее, искусственный интеллект так написал. В личной жизни звезды обещают вам симпатию к человеку с характером победителя. Желательно, чтобы он умел не только быстро ездить, но и вовремя тормозить, что немаловажно. Мария, это был личный гороскоп от искусственного интеллекта. Да, это он вам подарил, а я вам, знаете, что дарю? Целый набор вкуснейшего чая «Такамори». Вы рады, нет?
2: Да, да.
1: Слушайте, ну...
2: Прекрасно!
1: Вы прям вот после бассейна, после Формулы-1, всего остального, домой придете, чаек попьете. Вы вот с чем чаек обычно пьете?
2: Печеньками, печеньками.
1: Слушайте, ну, иногда можно, да? Иногда можно и такое. Мария, спасибо вам большое за общение. Мы с вами еще пообщаемся за эфиром. Это была рубрика «Нейрооракул». Мы каждый вечер здесь. Искусственный интеллект неустанно пишет, строчит просто вам эти самые гороскопы. Да, ну, а я также неустанно отдаю вам подарки. Вот сегодня Мария получила набор чая «Такамори». Продолжим вечер правильно, с неповторимыми вкусами чая «Такамори». Все пройдет легко, здорово и вкусно. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Вам хорошего вечера.
0: Нейрооракул. И истина или иллюзия? Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
3: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. обновленный Havail Dargo. Готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

0: Эй, пс, карамелька,
1: да-да, ты
0: слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Кино на вечер. Смотрите в оба.
1: Вы слушаете «Душевное радио», и каждый вечер я советую вам какой-нибудь классный фильм, какое-нибудь интересное, стильное, запоминающееся кино. Ну и сегодня не исключение. Но обычно это какие-то скрытые бриллианты, да, не самые известные фильмы, но фильмы, которые реально запоминаются и как-то вот чувствуешь их. Сегодня фильм поизвестнее, «Славные парни» называется он, 2016-го, но я знаю, что, ну, по крайней мере, среди моих знакомых немногие его смотрели, несмотря на но просто мегазвездный состав. Поэтому советую вам посмотреть сегодня фильм «Славные парни». Криминальная комедия, где расследование ведут два человека, которым, кажется, нельзя доверить даже поход за продуктами. Ну, обо всем по порядку. Лос-Анджелес, 70-е. Неудачливые частный детектив и суровый вышибал объединяются, чтобы расследовать исчезновение девушки. Чем дальше они копают, тем больше вокруг заговоров, перестрелок и нелепых ситуаций. Ну, а самое интересное – тот самый звездный состав. Итак, Райан Гослинг. Сейчас девочки такие: Райан Гослинг, ну и Рассел Кроу. Но сейчас девочки постарше такие: Рассел Кроу. Все в одном кадре, и все в одном кадре. Один постоянно паникует, влипает в неприятности. Второй пытается сохранить серьезное лицо и разруливать этот цирк. В общем, чего ждать от этого фильма? Отличный черный юмор, острые диалоги, стильная атмосфера 70-х. При этом сюжет действительно увлекает. Это не просто комедия ради шуток. Если хочется чего-то смешного, стильного, ну и не слишком заезженного, включайте сегодня фильм, который называется «Славные парни». Фильм вышел в 2016 году. Не перепутайте с другим. Вам удачного просмотра, ну и потом расскажете.
0: Кино на вечер. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
4: «Душевное радио». Слушай свой.

0: Тонов в эфире Душевного радио. И вы знаете, такая актуалочка, песня, которая называется «Я вспоминаю». Вот мне в конце эфира очень бы хотелось сказать всем мамам, да, передать еще разок привет сегодняшним праздником, поздравить. Но вы знаете, моей уже нет здесь. Но, наверное, я вот так подумал, люди живут тогда, когда мы о них помним. Ну и вот как Юрий Антонов вспоминаем. Поэтому вспоминайте о своих мамах почаще. Звоните, если они еще здесь. Ну и поздравьте лично от меня их сегодняшним праздником. Просто скажите одно слово «спасибо». Я думаю, они все поймут. Все на этом. Меня зовут Дмитрий Кустов. Завтра в 16 услышимся. Спасибо вам еще раз за этот вечер. Пока.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Turn the nights into a glory day. Pray. Stand up for the rules and pray.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Собирайте скидки с каждого квадратного метра. Только до конца месяца в комплексе «Минск-Мир» скидка 670 рублей с квадратного метра на определенные коммерческие помещения. При быстрой оплате дополнительная скидка до 15%. Возможна покупка в рассрочку и кредит. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 19 часов.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который представил так называемую теорию победы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков. Как передает Белта, по его словам, представленная концепция НАТО предусматривает в том числе нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. В МИД обратили внимание, что Беларусь никогда и никому не угрожала, а военная доктрина страны носит сугубо оборонительный характер. Беларусь последовательно выступает за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. В МИД призвали западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия. Сегодня в Беларуси День матери. Стартовала неделя родительской любви. По всей стране проходят десятки мероприятий. Специальные семейные программы готовят музеи и библиотеки. Сегодня в регионах награждали многодетных женщин и вручали ордена матери. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка. Стартовала чартерная программа из Минска на вьетнамский курорт Фукуок. Как сообщили Белта, в Республиканском союзе турорганизаций это второй сезон направления на белорусском рынке. В этом году рейсы Белавия будет выполняться два раза в неделю, в ночь со вторника на среду и по субботам. Туры рассчитаны на 7-20 ночей. Можно лететь как в эконом, так и в бизнес-классе, на который отмечается немалый спрос. Уже закрыты пиковые даты на школьные каникулы и Новый год. В Москве запустили курсы, где зумеров учат подавать стакан воды родителям в старости. По словам создателей курсов, уважение к отцу и матери не появляется автоматически, поэтому его нужно развивать. Для этого молодым людям предлагают пройти сложную полосу препятствий и донести стакан до финиша. По пути участника отвлекают, толкают и спамят сообщениями на телефон. По мнению организаторов, такой курс улучшает эмпатию, чувство ответственности и качество заботы о родных. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля ровно, евро 3 рубля 36 копеек, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В основном в западных районах пройдут дожди. Ночью плюс 1,9. По востоку местами заморозки 0-2. А днем в Бресте и Гомеле плюс 11-13. В Гродно, Витебске и в Могилеве 10-12 тепла. В Минске без осадков и до плюс 12. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Сантехнику и шины покупают на Емол. Унитаз напольный керамин Рива 234,99. Зимняя шина Белшина R15 120 рублей. Акция действует по 18 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Пауза на белом полосе.
1: Осенняя пора. Очей очарование. Душевное радио.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ты крути, крути, гуся! С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Барбара Стрейсанд.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: одна ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.
1: За

Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Танцплощадка.